0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. В ближайшие часы без осадков. Днем местами по западной половине синоптики обещают кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 5-10 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 3 до 8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 17-22, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
2: Day after day, we'll make the mundane a masterpiece.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Местами по западной половине кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 5-10 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем по области плюс 17-22, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: крепче, ближе, маг поближе, без остатка растворить.
1: Радио Витебск. Будь на волне.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Местами по западной половине кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 5-10 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем по области плюс 17-22, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Местами по западной половине кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 5-10 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем по области плюс 17-22, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Местами по западной половине кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 5-10 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем по области плюс 17-22, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Местами по западной половине кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 5-10 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем по области плюс 17-22, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего.

0: реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мульта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: ми. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Местами по западной половине кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 5-10 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем по области плюс 17-22, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 7 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
2: Мы

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио «Витебск». Власти Беларуси приняли решение оказать гуманитарную помощь Кубе, Мозамбику и Ирану. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Отмечается, что на Кубу планируют направить цельное сухое молоко и медпрепараты. В состав гуманитарного груза для Мозамбика планируют включить мясные консервы, сухие молочные смеси для детей, сухое молоко, муку и лекарства. В Иран Беларусь отправит имущество для обеспечения жизнедеятельности населения, палатки, каркасные, кровати складные, одеяла и полотенца, а также медпродукцию. Общая сумма гуманитарной помощи превысит 2 миллиона рублей, сообщает информагентство «Спутник Беларусь». Великобритания и Франция сегодня проведут встречу министров обороны коалиции более 40 стран по ситуации в Ормузском проливе. По данным британского оборонного ведомства, встреча станет продолжением саммита лидеров коалиции, прошедшего в апреле, где британский премьер-министр заявил о намерении стран возглавить международную военную миссию для обеспечения свободы судоходства в проливе, как только это станет возможным. Министр обороны подчеркнул, что план имеет исключительно оборонительный характер и будет направлен на восстановление коммерческих перевозок, поэтому ключевому торговому маршруту, как только условия позволят. Как сообщается в пресс-релизе британского военного ведомства, в рамках подготовки к миссии Великобритания направила на Ближний Восток эсминец «Дрэгон», который ранее находился на Кипре. Белгородская область подверглась атакам украинских беспилотников, в результате чего пострадали 4 человека, об этом сообщил губернатор российского региона. Вячеслав Гладков уточнил, что ВСУ атаковали дронами поселок Октябрьский, удар пришелся по крыше многоэтажного дома. Ранение получил 18-летний житель поселка, позже у него диагностировали баротравму и осколочные ранения. Вторая атака противника пришлась по бригаде скорой помощи, которая прибыла на место, чтобы оказать помощь этому подростку. В итоге 3 сотрудника скорой получили баротравмы.
1: В мире.
2: Ученые Института океанологии Российской академии наук зафиксировали стремительное увеличение береговой линии на фоне падения уровня Каспийского моря. Таркомир сообщает, что специалисты выявили прирост береговой линии как на уже существующих островах, так и на тех, которые только формируются. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске по области переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха.

0: По региону плюс 17-22, в Витебске днем до 22 тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а на волне стартует «Разбудит шоу».
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой.

0: От волны радио Витебск, ну послушайте, про какие-то красивые места нам прямо сейчас пели, а это значит, что красивое место нашло вас само. От волна радио Витебск, ваши динамики, и мы у микрофонов.
1: Ну я бы сказала, не только красивое, еще и музыкальное, и полезное, поэтому, друзья, никто никуда не расходится, потому что в целом узнавать что-то полезное, весело, это хорошо, потому что на целый день вы уже заряжены каким-то позитивом, вы можете кому-то что-то рассказать, а это значит, что вы найдете какой-то общий язык с новой коллегой, потом вы пойдете вместе к руководству, водителю, в общем, пробьете себе путь наверх.
0: Вот так вот. Какие сегодня классные планы на день, друзья. Ну, а мы же здесь для того, чтобы у вас все это присутствовало. Ну и, конечно же, немножко разбавить вашу компанию с утра пораньше. Разбудит шоу в деле у микрофона Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Погнали, полетели!
2: На радио Витебск разбудит шоу. Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Вот знаете, друзья, мы всегда с вами говорим о 12 знаках зодиака, но уже ж давно известно, что что-то там на небе поменялось. Есть теоретически 13 знак, называемый змееносец, даты сдвигаются. Вот в целом, почему бы и не начать рассказывать именно с этого знака, с учетом того, что, уверена, многие люди верят, что они относят себя именно к этому знаку.
1: Змеи.
0: Поэтому, да, к змеям и такое имеется. Между прочим, говорят особенные люди. Вот что касается змееносцев, да, сегодня день предсказывает, что у вас будет огромное количество каких-то возможностей, новых начинаний, огромный прилив энергии, готовность к действиям. В общем, все лучшее сегодня вам.
1: Ой, молодежь-то молодежь, а змееносцев каких-то про нам рассказала для
0: нас. Долго говорим.
1: А теперь давайте вернемся по-старому, по-былому, к 12 знакам, которые знаем. Начинаем традиционно с овнов. Погнали, полетели. Сегодня Овен может проснуться с мыслью «А ну его все!» И знаете, он будет в чем-то прав. Главное не спорить с зеркалом и не проверять терпение коллег. Вообще, сегодня овнам говорим, что энергии у вас будет много, но ее нужно в правильное русло.
0: А вот тельцы сегодня хотят немного роскоши, немного внимания и желательно, чтобы все само пришло в руки. Спойлер, друзья, сегодня оно реально может прийти. День несет приятные мелочи, теплые слова, а возможно и какие-то подарки, в том числе судьбоносные.
1: Сегодня близнецы как будто работают в отделе сплетни и приколы. Все новости будут идти мимо вашего фильтра, все люди кажутся интересными. Даже если они просто в очереди стоят. Поэтому сегодня есть риск проговориться или ляпнуть что-то не то.
0: Раки же сегодня буквально варятся в своем каком-то коктейле эмоций. Но, друзья, вы явно переусердствуете с горечью прошлого. Какие-то старые обиды, конечно, всплывать могут, но это абсолютно ненадолго. Чтобы этого избежать или излечить вашу душу, хорошо подойдет теплый разговор с другом, душевная музыка или банальная «поныть и поплакать».
1: Сегодня же львы входят в комнату и сразу хочется встать и аплодировать. Внимание будут само к вам липнуть, даже если вы в трениках пришли. А вообще, сегодня львам говорим, что день идеально подходит для заявлений, презентаций, свиданий и всего, где вы главный.
0: Если уж говорить о девах, то вы сегодня, друзья, планируете, считаете и организовываете. Но, увы, вас ждет сюрприз. Все пойдет не по графику. Вы, конечно, сможете почувствовать, что внутренний контрольщик начинает чесаться, но успокойтесь. Хаос — это всего лишь тест на гибкость. Все будет как надо.
1: Сегодня весы сталкиваются с вечной дилеммой. А может, не надо принимать решение, и оно само как-нибудь? Спойлер, нет, не само. День просит определенности в чувствах, планах, даже в том, что вы будете есть на ужин.
0: Скорпионы же сегодня бушуют. День у вас заряжен на конфликты и страсти, особенно если вы любите держать все под контролем. Но, между прочим, гороскоп говорит, что кто-то может резко выпасть из вашего доверия, а кто-то, наоборот, признаться в чувствах. Поэтому обращайте внимание только на приятную сторону.
1: Сегодня стрельцы на старте дня чувствуют: пора в бой, приключения, хотя бы в новую кофейню. День подкидывает знаки, предложения, людей, предложения, и все это дико интригует.
0: Козероги же на волне эффективности, вы словно калькулятор с душой. Все просчитываете, но не без эмоций. Гороскоп советует говорить вам сегодня побольше. Говорит о том, что день подходит для всех серьезных дел, от финансовых до разборов завалов на почте. Есть шанс получить и похвалу, и результат, ну и, конечно, какое-то важное в жизни предложение.
1: Сегодня водолеи ощущают прилив идей, как будто бы мозг сам подрубил вам 5G. Все вокруг кажется вдохновляющим, даже если это просто автобусная остановка. Вообще, сегодня водолеям говорим, что день идеален для мозговых штурмов.
0: Рыбы, вам же сегодня нужна вода, тишина, творчество и, возможно, чуть-чуть побыть собой без масок. Интуиция подскажет вам верные шаги, особенно в отношениях. Вы точно знаете, кто искренен, а кто играет. Обращайте внимание на мелочи.
1: Ну, а прекрасно, мне понравилось. Рыбам нужна вода. В принципе, да, действительно.
0: Логично, да?
1: Логично. Как и все мысли, связанные сегодня с гороскопом. Ну, а что принимать, что нет, это решаете только вы.
2: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.

0: Проспект Строителей, 15. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. С «Удачником» косить вдвойне выгодно.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы 60-11-60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Настя, делись, как ты относишься к кислым вот этим вот сладостям, мармеладкам, полоскам, как-то еще есть палочки такие кислые, сладкие, рассказывать, да?
1: Слушай, ты знаешь, все разнообразие я не пробовал, но полоски — это топ, это прикольно.
0: Ну, оно же сводит прям челюсть тебе, и все равно вкусно в моменте, да?
1: Ну, конечно, ты знаешь, оно сводит в моменте как раз-таки наоборот, а уже потом становится, ну, вкусно.
0: Ну, значит, человек ты не тревожный, потому что недавно...
1: Да,
0: недавно врачи и ученые выяснили, что действительно вот этот вот кислый мармелад, он может помочь при тревожности. Вот этот вот резкий кислый вкус отвлекает от тревожных мыслей и помогает переключиться непосредственно на ощущения в теле. Полностью он, конечно, проблему не решает, но в моменте помогает успокоиться.
1: Значит, лайфхак, друзья. Если кто-то кого-то хочет успокоить, забивайте сумку вот этим кислым мармеладом.
0: Да.
1: И в целом потом силой, не силой, там уж как договоритесь, запихивайте кого-то этот мармелад, если кто-то нервничает.
0: Ну, а если кто-то отказывается, запихивается другими способами. В общем, вкусненько и полезненько.
2: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Специалисты витебских теплосетей разъяснили ситуацию, которая касается изменения в организации движения на ряде городских территорий, а также удаления деревьев на улице Герцена. Комитет госконтроля Витебской области сообщил о результатах, проведенной в минувшем году работы. Учебно-производственный участок заработал на Аршанском инструментальном заводе. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: Яркий весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: наши уважаемые радиодрузья. Обращение именно к вам не только в песне, но еще и от нас. Будем напоминать, ну а для кого-то рассказывать о том, что совсем скоро будем и передавать приветы. Да не простые, а авто.
1: О, да не простые, а золотые.
0: Да-да.
1: А, слушайте, каждый привет с утра, он на самом деле сравним дороже, чем золото. Получить несколько приятных слов – это круто, особенно от незнакомых людей. Поэтому, если вы где-то там проезжаете на светофорах, в пробках, можете фиксировать номера мимо проезжающих автомобилей и присылать их нам. Вот, через несколько музыкальных все это официально запустим, а пока просто присматривайтесь, прикидывайте что да как.
2: Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Крутите барабан? Стоп! И специально для вас скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас. Диаманте исполняет ваши ювелирные желания. Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +375 289 689 77 78.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Твоя любимая музыка. If you don't like something.

0: Их, друзья, вот теперь погнали на полную мощность полетели. Все, начинаем наши автоприветы. В принципе, вы и так все знаете. Ну, кто постоянно с нами на волне, тот, да, отлично и в курсе того, что мы здесь делаем. Кто нет, рассказываем.
1: Конечно, во-первых, вам нужно знать номер Вайбера 707-171-071. Также номер подходит для Телеграм, потому что именно туда мы принимаем ваши приветы. Собственно, приветы передаем мы кому? А незнакомым людям. Это, ну, такое, можно сказать, немаловажное условие. Конечно, знакомым тоже принимаются, но все-таки машины, которые проезжают мимо вас прямо сейчас, вот они нам нужны. Нужны их номера, нужны их люди. Передаем приветы, добавляем добрые слова, пишем, от кого это все дело прилетает. Ну и все, собственно, мы молодцы.
0: Поэтому, где бы вы ни находились, да, фиксируйте и присылайте нам. Знаете, даже у нас появилась отдельная категория людей, которые ловят вот какие-то, знаешь, необычные номера, да? Угу. Либо зеркальные, либо из одних цифр состоящие, либо просто какие-то красивые номерные знаки. И такие тоже присутствуются, имеются, и все мы принимаем. В общем-то, несколько музыкальных минут у вас на все про все имеется, а далее все зачитаем. Если не знаете, как это звучит, то вот, например, Слава написал: передаю огромный привет ведущим радиостанции Витебск, а также Александру, водителю 43-го маршрута автобуса. Вот примерно все это так выглядит, поэтому, друзья, погнали, полетели, автоприветаем!
2: Твое утро разбудит шоу! Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Ты слушаешь радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Какие красивые распевы здесь происходят. Да слова-то какие прекрасные. Только ты. А дальше продолжайте как угодно. Любые милости и приятности, говорится. Мы же говорим только вы и ваши автоприветы. Вот здесь сейчас. Татьяна нам говорит. Добренькое утречко всему городу. Белый Шевроле 73-73. Желаю всем хорошего настроения.
1: Есть еще и Елена. Привет от черного Хендая 1090, Лади 75-71 на Полоцком путепроводе. Привет любимому мужу Андрею, Александру на МАЗе 1372, Вадиму на МАЗе 1369. Нам с тобой отдельный привет. Всем отличного настроения и хорошего дня.
0: Так, Виталик присоединяется, говорит, а что у нас здесь поймал? А вот, между прочим, с номерным знаком Рено 0203. А вот и те, о которых мы говорили, да, на какие-то красивые циферки. Еще-то вот Виталий справился.
1: Молодец, молодец. Получается, задание на 5 с плюсом выполнил, на 10 с плюсом, если да. Такое еще ставится. Есть еще и Саша, говорит,

0: коду с номерами 3698. Е, отдельный привет.
1: Так, мне очень нравится смс от Дениса. Говорит, Джили, Е-749, не тормози, ну газони ты уже.
0: Нормально, нормально. Так, не забываем про безопасность дорожного движения. Газануть в пределах нормы. Вот так вот это можно переиначить. Есть еще и Леся, она желает всем доброго, бодрого утра, всем хорошей недели и солнечных и теплых дней. Тоже Леся справилась с твоим заданием, если можно так сказать, на 10, потому что Джили с номерами 10-20 у нас тоже входит в чат.
1: Прикольно. 10-20.
0: 30-40.
1: Так, Вадим на волне, говорит, Мазу 13-72. Привет Александру, Елене Андрееву, Хендай 10-90, Сави Хоу 21-52. Нам с тобой всем добрейшего утра и отличного настроения. Что касается пойманных автомобилей, Citroen 57-11 и первая маршруточка 60-01. Вам привет.
0: Так, что касается Ирины, она сегодня мой фаворит, потому что сделала ход конем. Во-первых, Ир желает всем хорошего настроения, а во-вторых, она просто сфотографировала половину автопарковки.
1: Да,
0: собственно, Chevrolet 0580, Opel 5522 и неизвестная мне современная новая машина с номерами 7737. Ну, серьезно, нет значка, не знаю. Но выглядит красиво. Ну, что-то из этой серии, наверное, да.
1: Так, Алексей присоединяется, говорит, привет, Ford 9073 и BMW 2170 от Peugeot 4261. Так, замечательно, друзья, мы с вами все выполнили, категорически все условия. А, есть еще,
0: смотрите. Нет, есть еще, да, один приветик
1: давай.
0: У нас.
1: А,
0: так, привет, 8999,
1: так,
0: номер,
1: окей,
0: автомобиля. Вот
1: хорошо.
0: От кого? А, от Кирилла, вот так,
1: Кирилл,
0: вот.
1: Кирилл, раз Кирилл, два Кирилл. Посмотрите по нику. Все, друзья, мы улетаем дальше на волну радио Витебска. Также Руслан говорит, черепахам премию не дают. Это, наверное, что касается тех, кто
0: скоростного режима.
1: А, да, ну смотрите, черепахи зато без штрафов катаются, поэтому...
0: И без аварий, и жив-здоровы.
1: Вот, смотрите, сколько плюсов.
2: В эфире радио Витебск.

0: Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Специалисты витебских теплосетей разъяснили ситуацию, которая касается изменения в организации движения на ряде городских территорий, а также удаления деревьев на улице Герцена. По данным компании, временные неудобства связаны с проведением масштабной реконструкции городских коммуникаций. Все меры заранее согласованы с Витебским горосполкомом и управлением ГАИ облсполкома. В настоящее время ведутся работы по замене участков изношенной теплосети в дворах 50-го и 52-го домов по проспекту Московский, включая участки под проезжей частью дворовых заездов. Следующий этап предусматривает монтаж теплосети через проезжую часть по улице Жескова в районе 24-го и 26-го домов по Московскому проспекту. Весь обновляемый в данном районе участок теплотрассы имеет длину более 3 километров, из которых почти 2 километра уже заменено на современные предварительно изолированные трубы. Подчеркивается, что с целью минимизации неудобств для жителей все работы выполняются в максимально сжатые сроки и будут завершены до 30 июня. Также с мая ведется реконструкция участка тепловых сетей по улице Баумана. Здесь энергетики заменят более 1,5 километра старой теплотрассы. Согласно проектной документации, работы на объекте разделены на 6 этапов, 2 из которых предусматривают полное закрытие движения городского и общественного транспорта. С 11 мая по 19 июня закрыт участок дороги от 1-го дома по Советской до 7-го дома по улице Баумана. Организованы объездные пути и приняты меры для безопасности пешеходов. На этом этапе заменят около 500 метров магистрали. Весь комплекс строительно-монтажных работ будет завершен до 30 ноября. Что касается улицы Герцена, то в данном районе реализуется важный технически сложный проект по реконструкции 800-метровой тепловой сети. Это мера необходимая. Старые трубы требуют замены перед началом зимнего сезона. Важным аспектом реализации проекта стала расчистка охранной зоны от деревьев и кустарников, которая проводится в строгом соответствии с проектной документацией. Взамен удаляемых объектов растительного мира будут высажены 140 деревьев и 23 декоративных кустарника. Филиал «Витебские тепловые сети» приносит жителям извинения за временный неудобства и благодарит за понимание. Учебно-производственный участок заработал на Аршанском инструментальном заводе, который входит в МТЗ-холдинг. Как сообщает белорусское телеграфное агентство, главное нововведение заключается в том, что обучение выведено из аудитории в реальный цех. Первую группу учащихся специальности станочник широкого профиля уже взяли для обучения наставники из числа квалифицированных специалистов предприятия. В ближайшее время к производственному обучению подключатся студенты других востребованных направлений. И в завершение выпуска информация на правах рекламы. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого. До 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: 13 по 17 мая в магазинах «Веста» шоколад «Макс Фан» 140 граммов, 4 рубля 95 копеек, мороженое 20 копеек, малина 75 граммов, 1 рубль 25 копеек. «Веста» приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 17-22, в Витебске днем до 22 тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства

0: 30/1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в радио.

0: Будет шоу на Радио Витебск.
1: Вот открываю я, понимаете ли, на социальные сети, и одна из первых новостей вылетает следующее, что в Италии хотят привлечь порядка 100 дегустаторов для оценки тирамису на чемпионате мира.
2: Вау.
1: Выглядит невероятно. Огромнейший, просто огромнейший торт. И знаете, ну, огромнейший даже не подходит. Там как будто бы он по всей какой-то площади растянут. То есть... что-то невероятное.
2: По-моему, я знаю, о чем идет речь. Недавно установили как раз-таки мировой рекорд. 400-килограммовый тирамису сделали. Mm-hmm. Вот, наверное, и теперь
1: еще... То есть
2: еще...
1: я опоздала, получается?
2: Нет, не опоздала. Новость буквально здесь вчера, наверное, вышла. Поэтому, в принципе, если сегодня...
1: Срок годности трое суток после разморозки.
2: Если сегодня взять билет, успеешь попробовать. Знаешь, это из разряда такой же новости, что сейчас в США чемпионату мира по футболу ищут человека с зарплатой 50 тысяч долларов, который посмотрит каждый матч чемпионата мира. Ему предлагаются отдельные апартаменты, то есть кровать, телевизор, все, холодильник, все это забито. Но есть одно условие: каждый матч придется посмотреть.
1: Так, хорошо, в целом суть ясна. Сначала кушаем тирамису, потом едем смотреть матчи, заработаем.
2: Это факт, это точно. Друзья, ну а с вами остается «Разбудит шоу». Мы работаем для вас.
0: «Разбудит шоу» на Радио Витебск. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7 29 689 77 78.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
6: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
7: Белагропромбанк.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: знаешь, как-то мы с тобой давно не обсуждали вот эти вот темы, которые могут как-то подбешивать и выводить из себя нашу нервную систему. Возможно, за это время что-то у кого-то поднакопилось. У тебя что-нибудь новое появилось?
1: Нет? Вот это как раз-таки, понимаешь, это и есть такая система. Обсуждать мы обсуждаем только вне эфира, поэтому... Да, определенно уверена, что у каждого такое имеется, и новое появляется. Ну, если не каждый день, то хотя бы раз в неделю что-нибудь, да, выводит из себя. Поэтому, друзья, милости просим, делитесь. Мы должны знать, что мы такие не одни. Вайбер 7071-071. Все, что вас бесит, присылайте. Можно раскатиком небольшим. Можно в одном предложении, в нескольких словах, одним словом.
0: Хотя бы
1: хоть смайлами, лишь бы было понятно.
0: Все верно. Вот, например, очереди вас бесит, которые движутся соседние быстрее, нежели ваша. Или, не знаю, электросамокатчики, почему нет? В общем-то...
1: А наболевшем всем... заговорил.
0: Ладно, отчасти тоже верно. В общем-то, все, что задевает вашу нервную систему, ждем в Вайбер, Телеграм. Мы абсолютно открыты для этого. Мы поговорим с вами об этом, поделимся, ну и выдадим какой-никакой, но совет. Но это не обещаем. Но делитесь, нам интересно.
2: Радио Витебск. Радио, которое...

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: С 14 по 17 мая. Мега скидки в Грин. Сыр полутвердый 13,99 за килограмм. Яйца куриные S1 всего 2,99. Бумага туалетная Зева Делюкс 6,99 за 8 рулонов. Гринмаркет.бай 375-44-560-60-61.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 70-43. Звони.
3: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: пропусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: посмотрим, что же приводит вот в это в повышенное состояние готовности вашу нервную системку. Света вот у нас объявилась, говорит: «Доброе утро, любимые ведущие. Наш коллектив, прям весь коллектив за последний год стал очень бесить, а также соседи сверху и снизу». Вот представляешь, и имеется вот такая вот ситуация. Ну, что можно сказать? К коллективу вы всегда можете оказаться, например, в наушниках, да, почему бы и нет. Либо как-то поговорить, вывести на разговор коллектив с соседями сверху и снизу. Ну, я тут не знаю, тут и сильнее. Смотрите, если, например, вам что-то бесит, что они громко делают, либо еще что-то.
1: Сделайте еще громче.
0: Просто включите хорошую музыку. Это, знаете, будет как это: мои соседи не слушают плохую музыку, потому что ее не слушаю я. Да. А также фантазии и разнообразия в жизни некоторым людям хочется пожелать Светлане. Вот тоже имеется такое. Это замечательно.
1: Ну, знаешь, на самом деле, да, имеет место быть, потому что все-таки вот соседями вот эти, знаешь, войны в интернете частенько возникают. Поэтому тут можно только пожелать удачи, и чтобы это все как-то легко очень разрешилось.
0: Ой, мне очень нравится в интернете читать групповые чаты домашние вот эти вот, знаешь, на переписке оттуда. Это прям отдельный вид искусства.
1: Надо тебе будет свой показать когда-нибудь. Посмотришь, повеселишься.
0: Хорошо.
1: Есть у нас еще и Ирина на волне, говорит: бесит утро перед детским садом. Особенно, когда не нашел рюкзак с гимнастикой с утра, потирали еще в пятницу. Да, в целом, и тут я понимаю. А вот это вот сбор, да не хочу одеваться, и это не буду, и вас только не пойду, и еще что-нибудь. Тут только моральная поддержка, знаете, помощь. И если есть возможность, вот спихните какой-нибудь из утр этой недели на кого-нибудь еще, а сами спрячьтесь под одеяло.
0: Делегируйте. Это я Катя нам написала, говорит: вы открыли ящик Пандоры. Своей рубрикой, да? Но тем не менее, бывает и такое. Катя, вот хорошо.
1: Мы ждем подробностей.
0: Мы ждем от вас, да, смс тоже, что вас бесит. А возможно, вы просто хотите послушать, что бесит остальных.
1: Да.
0: Так вот, имеется, например, Екатерина, она... О, кстати, тоже Екатерина. Угу. Смотрите-ка. Имеется тоже Екатерина, она говорит: очень бесит то, что очень много становится всяких видов электротранспорта, который прям заполняет улицы города. Говорит: я, как в фильме «Матрица», иду по тротуарам и вот так только успеваю уворачиваться.
1: Знаешь, тебе надо еще снимать это было на видео, потому что визуальные эффекты, которые ты показываешь вне эфира, это тоже дорогого стоит.
0: Ну, да.
1: Но тут, да, как раз-таки в твою команду, Катю, мы будем посылать, потому что,
0: хорошо,
1: да, электросамокатчики вот эти все, если аккуратно, то хорошо, а если нет, то не очень хорошо. Есть у нас еще и Аня, говорит, ее раздражает, когда люди не могут сказать прямо, чего они хотят, а сначала жмутся, мнутся, а потом обижаются, что им что-то не дали.
0: О, а вот это вот повсеместно, везде и всюду такая ситуация, а потом спрашиваешь: такая, почему ты не сказала? Ты такая: а вдруг, а какая бы реакция была? Да, вот у меня, на самом деле, такая ситуация. Лучше попробовать и сделать, и получить там, я не знаю, отказ, еще что-нибудь, какую-нибудь критику, чем потом сидеть и думать: ой, а почему я не сделал это? А как бы было, если бы я сказал или сделал? Вот это ситуация.
1: Ну, знаешь, тут, наверное, вопрос подхода. Кто-то любит говорить и действовать прямо, а кто-то будет из-под тишка вот это вот долго-долго, медленно-медленно. Вот такие люди, мне кажется, они и бесят.
0: Поэтому, друзья, прямо и по курсу, и по фактам всегда. Никаких подтишков, закоулок, заковырок.
2: Персональный триггер. Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. МИД Беларуси и Лаоса провели очередной раунд консультаций по общеполитическим вопросам. В Пакистане заявили о желании вступить в БРИКС. В мае в Беларусь в рамках проекта «Белорусский вояж» на поездах приехали более 400 туристов из России. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Проведение лотереи до 3 января 2029 года.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.
6: Я пропал.

0: Max Time. Есть, значит, классный бокс с прекрасным наполнением от наших партнеров и друзей футбольного клуба МЛ Витебск. Мы его, естественно, кому-то из вас подарим. Сделаем мы это все дело в пятницу. А пока мы хотим видеть кого-то в списке претендентов на этот самый бокс.
1: Между прочим, делать особо ничего не надо, если вы и так или фанаты, или следите за матчами, собственно, или хотя бы подписаны на социальные сети, как Радио Витебск, так и Макс Лайн, вам милости просим к нам. Потому что есть у нас вопрос, с вас требуется ответ, присылаем его в Viber по номеру 707-1071. Кто первый ответит верно, тот и залетает в наш список.
0: Все предельно просто и понятно. Тем более, прямо сейчас задаю вам вопросы, и уже можно присылать ответы. 17 числа, 17 мая, с каким клубом сыграет футбольный клуб МЛ Витебск на выезде? Поехали!

0: Таня слушает.
1: Ай, молодцы какие, молодцы. Действительно, все вот повсеместно жму каждому руку. Вы круто и находите информацию, и, возможно, знаете, следите, как Настя говорила, за информацией. Ну, есть один человек, который быстрее всех с этим справился.
2: Да, прекрасную девушку зовут Алла. Последние цифры вашего номера 1504. Ставим лайк вам.

0: Вот что касается ответов, на самом деле, мне кажется, не так часто у нас возникают такие ситуации, когда они все верные.
1: Да, да, действительно, это показывает ваш интерес к нашим розыгрышам и, конечно же, к футбольному клубу МЛ Витебск. Но пожелаем удачи команде.
2: Макс Тайм. Генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Жар-пар в Витебске. 4 бани на дровах, 2 подогреваемых чана, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. В честь Дня Победы скидки до 30% на весь май. Телефон МТС 8 510 610.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.

0: строителей 15. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33-284-66-66. С Удачником косить вдвойне выгодно.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60-11-60. Горячий хит на радио «Витебск».

0: А хотите ли вы чего-то вот такого космического, межгалактического, либо вселенского? Не только масштабы, но и, возможно, красоты душевные. Как-то так выразиться.
1: Вау, вау, куда-то ты очень красиво пошел. В целом, да, вселенная, она всегда красива. Что касается Луны, поговаривают где-то в интернете, что, возможно, сегодня или завтра она будет где-то там близко к Венере, будет что-то видно невооруженным глазом. Только вот что они говорят.
0: Да, какие интересные, скрытные у нас ученые, знаешь, такие с изюминкой. Вот вы смотрите на ночное небо сегодня-завтра, а дальше сами увидите. Не, ну что, хорошо,
1: что-нибудь увидите точно.
0: Да, мы посмотрим и поделимся. Ну а пока посмотрим на следующий час.
2: Ты слушаешь Радио Видео.

Витебске 9 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Сложная пожароопасная обстановка сохраняется в Гомельской области. Об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства. Наибольшие факторы риска в Милошевичском лесхозе, где периодически сталкиваются с угрозой трансграничных пожаров со стороны Украины. В настоящее время на территории соседнего государства, недалеко от белорусской границы, зафиксирован лесной пожар. Сообщается, что на границе с Украиной эту ночь провели более 80 работников лесного хозяйства и около 30 единиц техники. Несколько человек и одна пожарная машина направлены были от МЧС. Как подчеркивается, Минлесхоз держит ситуацию на постоянном контроле.
1: Политика.
2: В Минске состоялся четвертый раунд консультаций по общеполитическим вопросам между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Лаоса. Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития взаимодействия, включая организацию совместных мероприятий. Были рассмотрены вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, совершенствование договорно-правовой базы, взаимодействия в международных организациях. Максим Рыженков подтвердил готовность белорусской стороны принять официальным визитом лаосского лидера Тхалунга Сисулита по приглашению президента Беларуси. Пакистан хотел бы стать полноправным членом БРИКС, рассчитывает на широкую поддержку своей кандидатуры внутри объединения. Об этом заявил в интервью информагентству ТАСС посол Пакистана в России Фасал Нияз Тирмизи. Было отмечено, что Пакистан является членом ШОС. Индия тоже, поэтому Пакистан может и должен быть членом БРИКС. Все остальные страны, за исключением Индии, выразили твердое желание видеть Пакистан в качестве члена, отметил дипломат. Он выразил уверенность, что вступление Пакистана в БРИКС принесло бы организации больше пользы.
1: Беларуси.
2: В период майских праздников в рамках совместного белорусско-российского проекта «Белорусский вояж» нашу страну посетили два туристических поезда из Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги. Для гостей были организованы экскурсионные программы с посещением культурных объектов и достопримечательностей всего в период майских выходных. 410 туристов побывали в Гродно, Бресте и Минске. Международный проект «Белорусский вояж» стартовал в августе 2022 года. Сначала его реализация организована 32 рейса круизного поезда. Предполагается, что в июле российские туристы в рамках тура «Жемчужины Беларуси» увидят достопримечательности Могилева, Шклова и Гомеля, а также впервые посетят лавандовые поля. И в завершение выпуска информация на правах рекламы. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого. До 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: Витебск по области переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха по региону плюс 17-22, Витебске днем до 22 тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разговоре.

0: Еще эти китайцы только не придумают. Послушай, ну мало того, что изобретений у них куча, так еще и народные лайфхаки расходятся по всему интернету.
1: 100% у нас перезаимствовали.
0: А, да, по-любому. Вот следующий так факт. А, в Китае, в общем, из-за летней жары люди стали носить гигантские листья лотоса, чтобы избежать загара. Они защищают от солнца и помогают сохранять прохладу. Вот представляешь?
1: Беру свои слова обратно.
0: Ну, по-нашему это можно перевернуть как? Вот лопухи огромные, которые есть, вот вырезаются дырочки для отверстия, для глаз и для губ, и все это фиксируется у тебя на лице. И каким-нибудь сверху шапкой или шлемом, если едешь там где-то на мопедах, там же их много, вот эти вот тук-туки и все.
1: Ты видишь, они же у нас аристократ, не особо любят загар, поэтому нет, лайфхак точно не наш. У нас люди бы наоборот обвешались, наверное, лопухами, чтобы позагорать хорошенечко, там загар красивый, ровненький, все дела. Так, подорожник, таранку, что там еще имеется?
0: Ой, много чего на самом деле. В детстве только ссадины этими подорожниками лечили, потому что если домой придешь, тебя потом обратно не выпустят погулять.
1: Все верно. Знаешь, ромашка для успокоения, ванна с чем там, с чабрецом, с каким-нибудь
0: абсолютно
1: еще чем-то.
0: Абсолютно верно. Вот видите, листья лотоса от того, чтобы сохранить кожу увлажненной и прохладной летом. Почему нет? Все начиналось как мем, а переросло в то, что повсеместно люди начали это повторять. Вот так, вот так, вот так. Видите, что бывает, когда коллективный разум в деле.
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: Реклама. С 14 по 17 мая мега скидки в Грин. Креветки королевские Вичи 19,99 за килограмм. Форель радужная, мороженое 23,99 за килограмм. Форель слабосоленая, местная, известная 11,99 за 200 грамм. Greenmarket.by 375-44-560-60-61.
1: Videobill.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации, аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobill.by. Информация, которой можно доверять.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».
3: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

0: слушай, от следующей новости я даже не знаю, как-то у меня дыхание перехватило, сердце стало биться чаще.
1: Пора к врачу, Владик, пора к врачу.
0: Пора к врачу, но есть нюанс. Как раз-таки новость, с чем связана. Нейросети начнут помогать врачам с диагнозами. Ты
1: так,
0: представляешь?
1: Получается, ты дважды подряд заставляешь меня взять свои слова обратно, потому что, собственно, нейросетям сейчас доверять, ну, не очень хочется.
0: Да, в принципе, я не знаю, это на какой уровень они должны выйти и подняться, чтобы туда вот смотри, как предлагаю, значит, медики будут загружать данные пациентов в ИИшку, чтобы быстрее разбираться с диагнозами и историей болезни. А еще нейросети хотят использовать для расшифровки речи и работы с медкартами.
1: Так, нет, ну, собственно, смотри, первая часть, вот что ее касается, мне кажется, вполне себе может быть и годный лайфхак,
0: такой,
1: потому что...
0: Проанализируй медкарту пациента.
1: Нет, ну, слушай, давай исключать человеческий фактор, да, то есть люди могут ориентироваться там на опыт и интуицию, да, но в целом там возраст и так далее, плюс вот эти новые классификации всяких болячек, да, они же дают свое, а здесь ты загрузил, знаешь, и тебе выдает перечень, а врач уже из более короткого перечня выбирает то, что наиболее подходит.
0: Я бы все-таки доверял не загрузке данных и предложений из перечня, а вот по результатам медобследования все-таки какие-то вот эти вот прецеденты к диагнозам, чтобы выставлял врач мне, а не моя история с больничной, с медкарты, загруженная в ИВИшку.
1: Нет,
0: такие,
1: ну слушай.
0: Так, смотри, ты же знаешь, как они отвечают нейросети. Загружаешь такая, вот несколько подходящих вариантов, какой у пациента может быть диагноз.
1: Я даже знаю, какой будет первый.
0: Выбери более подходящий, я расскажу тебе о нем подробнее.
1: Нет, слушай, если это будет работать нормально в плане того, что врач назначает тебе полное обследование, ты сдаешь все анализы, проходишь там всех врачей, УЗИ там и так далее, да, а потом вот эти данные загружаются, плюс твои жалобы, конкретные симптомы, и выдается что-то более конкретное списком, то в целом это звучит неплохо.
0: Знаешь, я раньше в Google все время писал, например, запрос.
1: Там я тоже знаю первый ответ.
0: Если болит там то-то, то-то, что делать? Знаешь, даже первые ссылки очень неубедительны. Не знаю, посмотрим, как это все будет внедрено. Пускай пробуют, делают, лишь бы это не сказалось на качестве обслуживания в медсфере.
2: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
4: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.БАЙ и по телефону 0890.
5: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Ну, слушайте, мы с вами знаем, что вторник – это самый продуктивный рабочий день. Так вот, у кого-то пожары, например, как у Holiday Boy в любви, там, да, каких-то чувствах. А у кого-то пожары на работе, дедлайны горят, друзья, дедлайны, да.
1: Думаешь, во вторник уже горят прям?
0: А вдруг?
1: Нет, ну, в целом, если середину нужно сделать, то почему нет?
0: Да и вообще, мы же знаем, что вторник самый продуктивный, значит, сегодня все постараются закрыть их, чтобы среду уже потихонечку на спад, четверг уже полу-так.
1: Говоришь, как истинный руководитель. Нужно сделать к пятнице нужду уже во вторник.
0: Ну, слушай, могу занимать какую-нибудь должность, интересно.
1: Звучит как предложение.
0: Да, но лучше я останусь здесь, потому что здесь-то получше будет. Зачем вам такой руководитель в моем лице? А то что-нибудь взбредет в голову, а потом вот делай, как знаешь.
2: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио Ви.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Премьер-министр Беларуси провел совещание по вопросу создания холдинга «Сельхозмашиностроение» на базе ведущих предприятий. В Кремле оценили кандидатуру президента ФРГ в качестве посредника в переговорах России и Европы, отметив, что главным в переговорах должно быть желание Евросоюза восстановить диалог. Новый геологический памятник природы местного значения Красносельские Мальдивы появился в Гродненской области. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
2: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио.

0: Лови момент.
1: Вот знаете, звучит смешно, лови момент, да? А если задуматься и загуглить, даже можно и так сказать, это дело, то оказывается, огромное количество людей составляют свою статистику самых счастливых, запоминающихся именно моментов своей жизни. И ладно бы там, понятно, свадьба, рождение детей, все такие вот суперсерьезные вещи. Но у некоторых людей самые счастливые вещи – это первая ночь собаки из приюта в новом доме. И это действительно входит в ту самую, наверное, где-то 22 пункта, я успела насчитать здесь, примерно в целом. Собрали вот эти вот ребята. И, ну, представляешь, просто вот первая ночь собаки. И это реально самый счастливый момент в жизни какого-то человека.
2: Ну, это круто, это круто. Я знаю лично несколько людей, которые вообще каждый день что-то фотографируют и вносят себе в адвент-календарь. Вот онлайн есть приложение, они туда заносят. И представляешь, например, по итогам года можно пересмотреть каждый день из 365, чем ты был занят, что ты поймал.
1: Слушай, ну на самом деле это круто, если на это хватает времени, и ты об этом вообще не забудешь, да? А если еще потом свой топ-10 какой-нибудь составить за год, чтобы, знаете, вот есть у нас такая привычка думать, что все плохо, вот только плохое периодически всплывает в памяти, а тут хоп, пересмотрел, и оказывается, супер плохого-то ничего и не было.
2: Друзья, ну у нас же с вами чуть меньше времени, чем целый год, но момент мы с вами можем поймать. Поэтому все, что вам нужно сделать, это взять в руки мобильные телефоны и навести фотокамеру на абсолютно любой предмет, который вас здесь и сейчас окружает. Ваше умение фотографировать неважно, что будет на фото. Главное условие здесь сейчас. Несколько музыкальных минут на все про все. Потом комментарии и подборка в телеграм-канал Радио Витебск. Поехали, погнали, фото!

0: собирать ваши фотографии. Слушайте, какая красота сегодня прилетает. Если вы еще не в списках тех, кто нам прислал какую-то фотокарточку здесь и сейчас, пожалуйста, все для вас открыто. Вайбер, Телеграм, именно туда, прям в чат и бросайте вот эти вот диалоговые окна для сообщений. Поэтому направляйте. Немножко осталось, и расскажем, кто и что прислал.
1: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
4: Всем салют, это Филатов и КРС. Слушай нашу новую песню «Включи музыку» на радио «Витебск». Включай музыку и слушай Филатов и КРС.

0: хорошее решение для всех проблем предлагает нам группа Филатов и Кэрос, и действительно. Ну а что, музыку послушали, давайте и фотографии посмотрим. Вот есть, например, Анна, где-то она предыдущая. А, это Орша, я узнаю, это 100%.
1: Я узнаю ее из тысячи, да?
0: Да, узнаю ее из тысячи, совершенно верно. Руслан тоже здесь фотографию сделал. Кстати, случайный кадр, он говорит. И действительно красиво смотрится. Павел тоже где-то в пути, вам привет.
1: Так, есть у нас еще и Женя на волне. Между прочим, Женя у нас нашел снег.

0: до конца все-таки как-то я смогла договорить. Перехожу к фотографии Вичи-Вичи, нам ее прислала. А здесь подпись есть. Доброе утро, я Шарик. А на фотографии такой микро-микроцыпленок.
1: Класс.
0: Гусенок.
1: Утенок. Утенок. Что-то из этого. Ну и Максим нам присылает смайл, который, в принципе, может описать кого-нибудь с утра пораньше. Либо же после рабочих будней. Александр тоже присоединяется. Конечно, Белево. Здесь у нас имеется красивый лес.
0: Кстати, а есть еще и Павел, у которого красивые поля сфотографированы.
1: Да, красивые поля. Все это смотрится невероятно красиво. Вам спасибо за это. Александр же здесь где-то на загрузке. Спасибо большое полностью. Подборку ловите в телеграм-канал Радио Витебск. А мы с вами будем переходить уже на следующий час.
2: Лови момент. Реклама на Радио Витебск.
3: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
2: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
4: Белагропромбанк.
5: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: угодно, главное, чтобы было политическое желание восстановить диалог. В субботу Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, назвал экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера предпочтительной кандидатурой на роль посредника в переговорах. Однако европейцы должны сами выбрать лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы, отметил лидер России.
1: В Беларуси.
0: Новый геологический памятник природы местного значения Красносельские Мальдивы появился в Гродненской области. В документе, появившемся на национальном ПВВ интернет-портале, подробно описаны географические координаты этих меловых карьеров. Ранее они получили неофициальное название «Белорусские Мальдивы» или «Красносельские Мальдивы» за бирюзовый цвет воды, который в них скопилась. Локация стала популярной как среди жителей Беларуси, так и туристов из России, как живописное место для фотографирования. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 13 по 17 мая в магазинах «Веста» шоколад «Макс Фан» 140 граммов, 4 рубля 95 копеек, мороженое 20 копеек, малина 75 граммов, 1 рубль 25 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска!
1: Погода на радио «Витебск».
0: В Витебске по области переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 17-22, в Витебске днем до 22 тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разбор.

0: будет шоу на Радио Витебск.
1: Вот знаете, кто-то действительно в такую погоду хотел бы окунуться куда-то в океан, да, представить себя на море, а кто-то действует немножечко иначе и хотел бы оказаться в какой-нибудь, не знаю, мультивселенной, если
2: ой,
1: можно так сказать.
2: Класс.
1: Но в целом теперь у нас будет такая возможность. Может быть, не у всех, но у кого-то так точно, потому что в Германии откроется первый в мире отель по мотивам Гарри Поттера.
2: Вау.
1: Если посмотреть на вот это все невероятное, что, по крайней мере, представлено в интернете, то, ну, я не знаю, как себя там можно не представить, потому что действительно целая вселенная там создана, и номера в стиле факультета всех, и все, я не знаю, что только можно придумать, вот все, что вы помните, все там есть.
2: В общем, стилизация на 100%. Да, все это планируется дело запустить в Гюнсбурге, поэтому, друзья, смотрите за датами актуальными, знаешь, только чего не хватает, вот этой вот умной шляпы на голову, которая распределяется по факультетам, и волшебную палочку.
1: Я думаю, за дополнительную плату все можно будет организовать.
2: Ой, за дополнительную плату еще и в квиддич можно будет сыграть. Не знаю, насколько летающими метлы там окажутся, но то, что он что-то такое можно сообразить, это 100%. В любом случае, новость классная, особенно для фанатов вселенной.
0: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
4: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск.

0: дома.
1: Давайте, друзья, будем делать то, что мы все очень любим. Продолжать фразы. Потому что, знаете, когда ты это делаешь не сам, а все-таки тебе помогает автозаполнение, получается, ну, всегда однозначно весело. Доля правды, конечно, присутствует, потому что все-таки слова получаются у нас, которые мы чаще всего используем. И тем не менее, сочетание этих слов абсолютно непредсказуемое.
2: В общем-то, друзья, стартовую фразу мы вам выдадим, а вы вот ее вводите в Viber, Telegram 7071. 071 все неизменно и не будет изменно. А дальше выбирайте из предложенных вариантов слов то, которое вам больше нравится. Что там понажимаете, то и получится, то и зачитаем. Что касаемо стартовой фразы, то вот, ловите. Ты только не кричи. А дальше троеточие пока. Ну, это пока что. А дальше мы посмотрим, что там у вас получится. Несколько музыкальных на все про все имеется. Напоминаю стартовую фразу. Ты только не кричи.
3: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.
4: Всем привет, это Джонни. Слушайте мои треки на радио.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику Хайер. Например, духовой шкаф Хайер с телескопическими направляющими со скидкой 220 рублей за 1399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно. И повсюду раздавайте реквизиты своих карт. Ну а если не хотите вы стать жертвой аферистов, то внимательней к защите личных сведений своих. Если дали вы согласие в части обработки данных, то по праву в одночасье его можно отозвать. Вам не позвонит мошенник, не пришлют рекламу в чат. Ваши данные и право только вам принадлежат. Национальный центр защиты персональных данных напоминает: не передавайте персональные данные непроверенным людям. Знайте свои права, предоставленные законом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: вместе.
1: Вот так мы решили начать этот выход, потому что Настя рассказала, что здесь, как называется трек?
0: Давай сделаем это вместе.
1: Вот, давайте сделаем это вместе. Зачитаем ваше продолжение. Напоминаю, стартовая фраза была: ты только не кричи, а дальше троеточие.
0: А дальше девушкам надо уступать, поэтому продолжу
1: давай,
0: я, правильно?
1: Давай.
0: Есть у нас на связи Настя, говорит: ты только не кричи, что я не хочу тебя видеть и слышать.
1: Mm-hmm.
0: И такое имеется, да. И Дима тоже у нас объявился тут на связи, говорит: ты только не кричи, пожалуйста, на меня, я не буду тебя убивать.
1: Как будто бы наоборот должно было быть. Так, есть у нас Светлана, говорит: ты только не кричи, пожалуйста, на меня, я не буду тебя... подожди, это не то. Светлана, ты только не кричи на меня, пожалуйста, на меня, и я тебе обещаю, что ты будешь меня уважать.
0: Вау, вау.
1: Да. А Виталий нам говорит: ты только не кричи, не говори так, как ты говоришь, мне это не нравится.
0: Недовольный, значит, в чате, окей. Есть еще и Анжела, говорит: ты только не кричи на него, а он меня не поймет. И такое имеется. Защитники в деле. Так, есть у нас Вика, говорит: ты только не кричи, пересохнет в горле, начнется кашель.
1: Ай, класс. Света говорит: ты только не кричи, и не надо будет доставать коньяк. В этом случае я буду сиять, потому что ты у меня есть. Вот, пожалуйста.
0: Так, стоит задуматься.
1: Ну и такие решения проблем имеются. Наталья говорит: ты только не кричи, это всего лишь машина.
0: Видимо, что-то произошло. Так, я уже простроила себе картинку в голове. Так, ты только не кричи, я тоже буду, говорит нам Максим. А Елена говорит: ты только не кричи так громко от радости, что скоро отпуск.
1: Ой, не, ну слушайте, здесь можно не то что кричать, а петь оды. Юлия говорит: ты только не кричи, в этом месяце мы не справляемся. А Светлана говорит: ты только не кричи, в этом году деньги уйдут с молотка, и смотри, их не будет.
0: Вау, вау, это уже прямая угроза, мне кажется. Есть еще сообщение. Человек подписан с Владимирович, говорит: ты только не кричи, спокойно, я и не собирался. Вот такое тоже имеется. И вариант от Тани: ты только не кричи на меня, и не будем ничего обсуждать, и не говори, что ты не знаешь, как это выглядит.
1: У меня есть от Люды: ты только не кричи на меня, это не я бью, верба бьет.
0: Мне кажется, это самая классная отмазка, которую я слышала.
1: Согласен. Лилия говорит: ты только не кричи, что там еще не родился.
0: Вау, вау, вау, как-то полетели мы высоко. Есть еще и Наталья говорит: ты только не кричи, собирай вещи и уходи. Так, а я знаю мужчину, который точно знает вариант решения проблемы. Так, ты только не кричи, сейчас купим.
1: Ну и все, и хорошо. Самое главное, чтобы деньги были. Ты только не кричи всему коллективу радиостанции «Витебск». Хорошего дня, вы лучшие. Вот, знаете, такие, Александр, смс получается приятно. Поэтому кричать не будем. Будем слушать артистов и музыкантов. Возможно, они покрикивают немножко в песне, но это же музыка.
2: Даже не думай. Радио «Витебск». Твоя любимая музыка на любимой волне.

0: завтрак.
1: Вот знаете, как-то мы рассказывали о том, что самая популярная пицца в мире считается маргарита. Mm-hmm. Да? А вот что касается самой популярной еды в других каких-то обстоятельствах, вот тут уже есть вопрос. Собственно, это, ну, часть вопроса, который мы совсем скоро озвучим, друзья. Поэтому прямо сейчас предлагаю вам запоминать номера студии 60-20-60-60-20-70. Они вам точно пригодятся.
2: Ну, как и пригодится положение. Оно доступно на сайте radiovitebs.by в наших социальных сетях. Посмотрите, почитайте краем глаза. Подходите ли вы под категорию тех, кто может с нами играть прямо здесь и сейчас? Если да, то милости просим. Что касается вопроса, сегодня он таков. Вам нужно назвать будет самый популярный, по мнению сотрудников Радио Витебск. Чаще всего перед телевизором едят.
1: Вот что ну, едят что? Чаще всего перед телевизором?
2: Абсолютно верно. Ну и давай принимать звонки, они уже поступают. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Попкорн?
2: Нет, не попкорн. Спасибо большое за попытку. Это не попкорн. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе.
2: Так, что едим?
3: Чипсы.
2: Чипсы едим. Чипсы едим и берем.
1: Чипсы едим.
2: И пиццу едите вы тоже, когда заберете свой победный сертификат от нашей волны. Поздравляю вас. Как ваше имя?
3: Анжела.
2: Анжела, очень приятно. Анжела, вы молодец. Вы все правильно и верно угадали. Расскажите, пожалуйста, вы тоже часто перед телевизором чипсиками балуетесь?
3: Сын.
2: А, сын. Я понял, отталкивались от чего-то. Хорошо, тогда пользуйтесь моментом и передавайте приветы.
3: Конечно, всему СТБЛ привет, вам привет, городу Витебск и всем, кто слушает радио.
1: Все. Коротко и по делу,
2: вообще,
1: мне нравится такой подход.
2: Абсолютно верно.
1: Анжел, оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии, будем рассказывать, где, как и когда вы сможете забрать свою вкусную пиццу. Друзья, ну а мы с вами давайте слушать варианты ответа.
4: Корн, чипсики,
5: пиццу,
6: чипсы,
7: огурцы,
8: чипсы,
9: хлеб, чипсы,
10: чипсы,
11: чипсы,
12: пиццу.
1: Мне нравится, как чередуются варианты ответа.
2: Но потом все-таки

чипсы забрали лидерство себе. И да, действительно, вот эта вот хрустящая штучка очень иногда заходит под какой-нибудь фильм, сериал, да и в принципе. Поэтому поздравляем победительницу!

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Всем привет. Это Зиверт. Ты слушаешь мою новую песню на радио «Витебск».
4: Все мы изначально

называть успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Окна на ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66, сайт оконныйостров.бай.
1: Встречайте электромобили BYD в Витебске. Символ технологий, инноваций и стиля. BYD – это не просто автомобиль. Это ваш личный комфорт, тишина в салоне и мгновенный разгон. Экономьте на каждом километре пути и получайте максимум удовольствия от вождения. В автосалоне Витебска Автосити вас ждут современные модели BYD с выгодными условиями покупки, гарантией и сервисным обслуживанием. Сделайте шаг в будущее уже сегодня. Записывайтесь на бесплатный тест-драйв в Витебске по телефону +375 29 708 10 10. BYD. Энергия вашего успеха.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Шоу на Радио Витебск.
1: Подошли мы к завершению нашего «Разбудит шоу». Вот что там говорили. Дай, дай. Ну вот все. Выдаем вам финальную информацию. Я просто вижу лицо Насти Гордеевой напротив. Она такая,
2: я не буду говорить
1: несешь?
2: Тебе перевод этого
1: просто
2: трека, потому что в целом ничего, а дай там нет.
1: Ну хорошо. Окей. Тогда мы переведем все по-нашему, на наш манер. Как слышим, так и думаем.
2: Правильно. По крайней мере, звучать это будет однозначно добрее, чем то, о чем просили ребята-исполнители. Вот. Поэтому, друзья, не вдаемся в подробности, просто слушаем классную музыку, дабы не портить себе настроение. Ну, а что касается хорошего настроения, то, мне кажется, 4 часа, которые мы пытались как-то его поднять, ну, все, силы на исходе у нас тоже.
1: Да, зато мы знаем, у кого силы точно на подъеме. Это у Наташи Баталко. Для вас музыкальный бранч уже спешит, торопится на FM-пространство. Поэтому оставайтесь на волне. С вами встретимся уже завтра с 7 до 11. Влад Кузьмин, Настя Гордеева были у микрофонов. Всем хорошего дня. Всем пока-пока.
2: Ко всем музыке!
0: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В Беларуси проходит командно-штабное учение с органами военного управления и частями техобеспечения. Темой стало управление силами и средствами при подготовке и проведении операции вооруженных сил по кризисному реагированию. Мероприятие стартует сегодня, продлятся по 14 мая под руководством замминистра обороны по вооружению Андрея Федина. По данным БелТА, во время учения будут отработаны вопросы восстановления вооружения, военной и специальной техники, обеспечения живучести силы средств техобеспечения, а также ликвидации последствий ударов средств воздушного нападения противника.
1: В мире.
2: Около 80 депутатов публично призвали британского премьер-министра Кира Стармера покинуть свой пост. Об этом сообщает белорусское телеграфное агентство со ссылкой на агентство Reuters. На фоне требований об отставке сегодня должно состояться важное заседание кабинета министров. Напомним, накануне подали в отставку 4 помощника министра. Британские СМИ пишут, что угроза премьерства Стармера, возникшая менее чем через 2 года после его победы на выборах, является последним примером того, что управлять Великобританией становится все сложнее. Если Кира Стармера отстранят от должности в ближайшие недели, то в итоге Великобритания получит уже 7-го премьера за последние десятилетия. А инцидент станет самым высоким показателем смены политических деятелей почти за 2 столетия. Количество атак по российской территории со стороны украинских вооруженных формирований увеличилось во время режима тишины 8 и 9 мая. Об этом сообщила информагентство «Спутник Беларусь», ссылаясь на заявление посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника. В еженедельном докладе сообщается, что вооруженные силы Украины наносили удары по гражданским объектам, что привело к росту числа пострадавших среди мирного населения. Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской, Брянской областях, Чувашии и ДНР. От обстрелов пострадали 234 человека, ранены 209, в том числе 14 несовершеннолетних. Погибли 25, из них один несовершеннолетний. Дипломат подчеркнул, украинские боевики атаковали гражданские цели в густонаселенных районах, что свидетельствует о преднамеренном характере ударов и стремлении нанести наибольший ущерб гражданскому населению.
1: Новости региона.
2: Сегодня председатель Витебского городского совета депутатов проведет личный прием граждан и юридических лиц. Ольга Вячеславовна Иванова предоставит консультацию, а также примет обращение в жилищно-эксплуатационном управлении номер 14-17 до 19 часов. Предварительная запись на прием ведется по номеру 802-12-43-62-65. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 17-22, в Витебске днем до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а на волне начинается музыкальный бранч.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Ну что, вторник уже не понедельник. Именно с этой фразы мне захотелось, друзья, начать свой спич на волне «Радио Витебск», так как от понимания этого уже, согласитесь, морально как-то легче просыпаться и вообще, в принципе, шагать на работу. Сегодня, кстати, в календаре 12 мая отмечается такое событие, как День синдрома хронической усталости. Назвать это праздником у меня, на самом деле, язык не поворачивается, но в нашем мире это, к сожалению, имеет место быть. С учетом того, что мы с вами большую часть жизни все-таки проводим на работе и трудимся, то от усталости, раздражительности и выгорания никто не застрахован. Поэтому, ребят, если у вас вдруг появляется бессонница, какая-то апатия, ухудшение памяти и снижение работоспособности, то это, признаться честно, уже тревожные звоночки. А значит, естественно, на них нужно обращать внимание. И в целом вам просто-напросто нужна перезагрузка и отдых. Так что обращайте внимание на свое самочувствие. Ну и, конечно, берегите себя. Это самое главное. Ну а вот, возвращаясь к трудовой деятельности, мы в рамках бранча сделаем все возможное, я бы даже сказала, невозможное, чтобы вам работалось легче, веселее и, конечно же, музыкальнее. Наташа Батал, как слышите, уже микрофона, так что ловите мои приветы, ну и мы, конечно, начинаем.
0: Партнер музыкального бранча на радио Витебск – турагентство «Батал».

0: Ранч-премьера.
1: Если вы помните, ребят, вчера в рубрике «Наши понедельниковый бранч-парад» мы с вами успели как раз-таки, наверное, вспомнить и пробежаться по всем бранч-премьерам, с которыми мы познакомились на прошлой трудовой. Так вот, сегодня, прямо сейчас, мы продолжаем очередное знакомство с новинками, чтобы потом, на следующей неделе, все это дело мы могли опять, так сказать, объединить в музыкальную пятерку. Сразу скажу, что сегодняшний трек будет лайтовый и приятный по звучанию. Называется, кстати, работа «Heaven», что в переводе означает «небеса». Это такой романтический электронно-танцевальный сингл о безусловной любви и желании оказаться на небесах со своим любимым человеком. Там, кстати, есть фраза, которая дословно про это говорит. Ребята поют «If I saw you in heaven, we'll be together». В общем, посыл у трека однозначно будет положительный, ну и, конечно, про любовь. А вот что касается создателей и исполнителей, то над новинкой потрудились Cassett. Это электронный проект родом из Румынии, состоящий из двух музыкальных продюсеров и девушки-вокалистки. Ребята создают дип-хаус, вдохновленный электро, фанком и другими танцевальными стилями, сочетая в своих треках современное звучание и ностальгические вайбы. Наверное, самые главные хиты этой группы — это музыкальные работы под названием «My Way» и «Tell Me Why». Ну а прошлой осенью коллектив выпустил сингл под названием «In My Mind», который быстро начал набирать популярность в социальных сетях. И сейчас на просторах интернета на эту песню снято более 2000 рилсов. Ну, потрудились, кстати, они здесь не только одни над новинкой Heaven. Здесь руку к творчеству приложил еще и диджей по имени Адам. Так что давайте прямо сейчас ловить новинку в эфире, слушать внимательно, оценивать, ну и, конечно же, потом голосовать в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск». Так сказать, роль музыкальных критиков предоставляется, как обычно, только вам.
0: Бранч-премьера.

0: yourbank.by.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд на повестке. Много новостей, обо всем поговорим по порядку. Такая певица, как Тейлор Свифт, будет официально включена в зал славы авторов песен этим летом, 11 июня в Нью-Йорке. В возрасте 36 лет она станет самой молодой женщиной, удостоенной этой чести в истории организации. Так что радуемся за артистку и, конечно же, ее поздравляем. А вот другая исполнительница Дженни из группы Blackpink впервые вошла в топ-10 чарта Billboard Hot 100 как сольная артистка. Ремикс песни «Дракула» Тейм Пала с ее участием занял 10 место, став новым рекордом для этой поп-коллаборации и важным этапом в карьере певицы. Теперь Дженни вместе с Розе – единственные сольные кей-поп-исполнительницы, которым удалось попасть в топ-10 престижного чарта. Этот успех еще раз подтверждает статус группы Blackpink как одной из самых коммерчески успешных групп в истории. Также мы узнали, что Дуа Липа подала иск против компании Samsung на сумму не менее 15 миллионов долларов. Артистка утверждает, что производитель электроники использовал ее фотографии для продвижения телевизоров без разрешения и выплаты гонорара. Samsung размещала изображение Дуа Липы на коробках своих телевизоров, продававшихся в США в 2025 году. Певица обвиняет компанию в нарушении авторских прав, незаконном использовании ее образа и создании ложного впечатления о сотрудничестве с брендом. Что касается кино, то по фильму «Форсаж» собираются снять сериал. Анонс сделал сам Вин Дизель во время презентации в Нью-Йорке, тем более он выступит продюсером проекта. Так вот, в разработке находятся сразу 4 шоу. Детали сюжета сериалов держатся в секрете, но Дизель пообещал, что они будут посвящены наследию фильмов. Актерский состав тоже пока не раскрывается. И в завершении Билли Айлиш впервые вышла на красную дорожку с возлюбленным, и теперь певица не скрывает своих отношений с Натом Вулфом. Вместе они посетили премьеру ее фильма «Билли Айлиш. Hit Me Hard and Soft the Tour». На мероприятии Билли и Нат держались за руки, улыбались фотографам и обнимались перед камерами. Для пары это первый официальный выход в свет с тех пор, как они начали встречаться. Вот такие новости. «Шоутайм» продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Утро» на Радио Витебск.

0: сейчас свои приятнейшие музыкальные работы под названием «I Feel It Coming». Нас радуют Daft Punk и The Weeknd. Кстати, на тему The Weeknd, ребят, у меня есть новости. Буквально недавно этот человечек объявил азиатскую часть своего тура под названием «Up the House Till Down». Канадский артист впервые за 8 лет выступит в Сингапуре, Гонконге, Бангкоке, Токио и Сеуле. И, кстати, даст концерты в Джакарте и Куала-Лумпуре. Так что, если вдруг в ближайшем будущем вы туда собираетесь, то можете еще и на концерт любимого исполнителя сходить. Кстати, старт билетов начнется 18 мая. Музыкант даст там концерты, и специальным гостем его шоу станет японский хип-хоп-дуэт под названием Creepy Nuts. Организаторы, кстати, мероприятий сообщили, что с каждого проданного билета в Азии $1 в местной валюте направят в фонд Global Citizen и Всемирную продовольственную программу ООН. Здорово, когда звезды не только радуют нас своим творчеством, но и не забывают про хорошие поступки. Про музыканта рассказала. Давайте расскажу, что в ближайшем будущем послушаем в нашем эфирном плейлисте. Здесь нас порадуют треком «Set Me Free» Армин Ван Бюрен и Саша. Ну а прямо сейчас окунемся с вами в любовь. Ведь не зря саунд называется «In Love». Над ним потрудился наш талантливый белорус Оли Дайер.
1: Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-367-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Утро.

0: Абхазии. Подробности на сайте bagheeratour.by.
1: Про нашего партнера турагентства «Багира». Путешествие мы обязательно сегодня, друзья, поговорим и даже поиграем, но сделаем это немножечко позднее. А сейчас я хочу напомнить вам про нашу сегодняшнюю бранч-премьеру, с которой мы успели познакомиться на старте программы. Трек назывался «Heaven», что в переводе означает «небеса». Над новинкой потрудились музыкальный проект «Cassette» и диджей «Adam». Так что, если вы хотите поддержать ребят, то переходите в открытый телеграм-канал и активничайте. Напомню, что у нас там есть пост, три варианта ответов. Голосовашки все анонимные, так что не стесняйтесь. Ну и, конечно, если новинка очень понравилась, то забирайте в свой собственный плейлист и не благодарите, так сказать. По поводу бранч-премьеры напомнила. Давайте возвращаться в реальность. На часах у нас уже 11:53, так что предлагаю финалить этот час. Успеем сейчас послушать еще немного музыки, а потом узнаем самые свежие новости и прогноз погоды от моей коллеги Оль Богдановой.
2: Радио «Витебск». Твоя любимая музыка.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск». Полуденный выпуск новостей. Президент Беларуси сегодня проводит кадровый день. Телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что Руслан Пархамович возглавил Гомельский горрасполком. Александр Сакович назначен на должность гендиректора Белорусского металлургического завода. Ранее 9 апреля глава государства провел кадровый день. Были назначены новые министры, главы госорганизации, вице-премьеры, посол республики в Монголии, а также руководители в местных органах власти. Министр лесного хозяйства сегодня работает в северном регионе страны. Канал «Беларусь-4 Витебск» сообщил, что Александр Кулик прибыл в Витебск, где сейчас проходит встреча с председателем облсполкома Александром Рогожником. В программе поездки чествование ветерана Великой Отечественной войны, а также ознакомление с работой Шумилинского лесхоза. В научном центре Нацакадемии наук Беларуси по земледелию прокомментировали состояние посевов и ход полевых работ с учетом дефицита влаги этой и весной. Озимые зерновые возделываются на площади 1 миллион 470 тысяч гектаров. По данным экспертов, их гибель после зимовки не превышает средних многолетних значений, это 3-4% к посеянным. Еще 10-15% озимых изрежены, отдельные их потенциально низкоурожайные участки необходимо убрать на зеленую массу, пересеяв до конца мая скороспелыми гибридами кукурузы. Это позволит восполнить недобор зерна зерновых культур за счет кукурузы ранних сроков сева, отмечает информагентство «Беларусь сегодня». Также сообщается, что примерно 1,3 миллионов гектаров озимых зерновых в хорошем состоянии. Холодная погода первой половины апреля и практическое отсутствие осадков снижало ростовые процессы озимых культур, но не сказалось на сроках прохождения фаз развития растений. Подкормки проведены, азот в почве есть, но низкие температуры и недостаток влаги сделали его недоступным. После выпадения достаточно количества осадков, он максимально быстро попадет в растение. Министр здравоохранения поздравил медицинских сестер Беларуси с профессиональным праздником. Сегодня белорусские медсестры достойно продолжают славные традиции милосердия, заложенные предыдущими поколениями, и при этом успешно осваивают новейшие технологии, повышая качество и доступность медицинской помощи. Александр Хаджаев в поздравительном обращении отметил, что на плечах медсестер держится забота о пациентах в стационарах и поликлиниках. А сама профессия – это не просто работа, а высочайшее призвание, требующее огромной самоотдачи, колоссального терпения, душевной щедрости и высокого мастерства. Глава ведомства подчеркнул, что Министерство здравоохранения высоко ценит колоссальный вклад медицинских сестер в сохранение здоровья нации и пожелал крепкого здоровья, стабильности и профессиональных успехов. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: 13 по 17 мая в магазинах «Веста» шоколад «Макс Фан» 140 граммов, 4 рубля 95 копеек, мороженое 20 копеек, малина 75 граммов, 1 рубль 25 копеек. «Веста» приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области переменная облачность. Местами по западной половине кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 5-10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 17-22, в Витебске днем до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг

0: 30/1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: с Наташей Баталко.
1: На часах, друзья, меняется время, а в нашем FM-пространстве днем по будням, ну, практически ничего не меняется, и все стандартно, бранч продолжается, а значит, будем и дальше слушать любимую музыку, заряжаться, конечно же, хорошим настроением. На улице, вон, к счастью, и солнце светит, так что ловим момент. А еще, пользуясь случаем, напомню, друзья, что будем с вами в ближайшем будущем играть и, конечно же, путешествовать по нашей прекрасной планете Земля. Надеюсь, что про нашу игру «Чемоданное настроение» от партнера турагентства «Багира» никто не забыл, так что мой совет только один – следите за эфиром, ну и, конечно же, принимайте участие.
0: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багир».

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Одессу, проспект Строителей, 15. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. С «Удачником» косить вдвойне выгодно.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
0: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
3: Белагропромбанк.
4: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: прямо сейчас в эфире звучит композиция под названием «Позвони», то есть в исполнении диджея с Мышей и невесты на тему телефонов. Друзья, у меня есть для вас некие звездные новости. Буквально недавно американская певица Билли Айлиш выступила в защиту зрителей, которые снимают концерты на телефоны. Она поддержала поклонников, которых критиковали за то, что они снимают на телефоны ее концерты в туре под названием «Hit Me Hard and Soft». Певица заявила, что в этом не видит ничего плохого. Мы сейчас живем в современном мире, когда люди пользуются гаджетами, постоянно что-то фотографируют и снимают. И, кстати, в том числе она занимается сама этим и как бы даже не стесняется. Айлиш отметила, что люди используют мобильники, чтобы иметь возможность пересмотреть концерты и снова испытать те же эмоции. И, честно сказать, я с ней полностью согласна. Потому что, когда я отправляюсь на какие-то мероприятия или концерты, тоже с удовольствием что-нибудь поснимаю да пофотографирую, чтобы оставить себе на память или потом показать своим родным и близким. Поэтому, мне кажется, за такие поступки уж точно друг друга критиковать не надо. А вот по поводу телефонов, ребят, они вам сейчас пригодятся не для того, чтобы снять видео, а для того, чтобы отправить приятные сообщения. С 13 до 14 на волне стартует наш поздравительный сегмент под названием «Музыкальный агент», так что ваши приветы, поздравления и признания в любви мы уже принимаем вовсю. Вайбер, Телеграм с номером 7071071 в вашем распоряжении, так что действуйте. Мы идем дальше. По курсу у нас зарубежный трек под названием «Ride» от музыкального проекта «Clan Carousel». Ну а в середине часа мы узнаем краткие новости от Ольги Богдановой.
1: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Министр лесного хозяйства Александр Кулик встретился с председателем Витебского облсполкома Александром Рогожником. Витебское предприятие избежало ответственности за просрочку оплаты аванса по транспортному налогу. В областной библиотеке имени Ленина состоится презентация выставки проекта «Судьба женщины, судьба Родины», приуроченная к году белорусской женщины. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. Ами. Подробности по телефону 7690.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Чемоданное настроение.
2: Ну что, друзья, продолжаем и дальше в эфире создавать действительно чемоданное настроение. Готовимся к лету, к отпуску. Ну и кто-то действительно летом отправится на Черное море, потому что прямо сейчас мы разыгрываем бесплатный проезд Крыма обратно. Этот подарок достанется кому-то из вас уже в пятницу. Мы узнаем имя победителя. Из списка будем счастливчика выбирать с помощью приложения «Рандомайзер». А пока давайте пополнять те самые списки. Кстати, игру предоставил наш друг и партнер турагентство «Багира». Мы им передаем пламенные приветы. Принимать участие в игре могут все желающие. Желающие. Играем мы на этой неделе с вами через мессенджер Viber. Номер, кстати, мессенджера, напоминаю, 7071-071. Именно туда, за небольшой музыкальный нарез, ваша задача прислать страну. А их, может, сегодня, кстати, будет даже несколько. Это вам так уже подсказка. Если вы отвечаете правильно и там оказываетесь первым в списке, то я вас с удовольствием забираю в список финалистов. Смотрите, вчера, кстати, про эту новость я рассказывала в программе Showtime. В этом году, в 2026 летом, пройдет чемпионат мира по футболу. Так вот, меня интересует, турнир пройдет в каких-то странах. В истории первенства планеты примут, кстати, 3 страны. Это тоже вам такая подсказка. И меня интересует, где же состоится чемпионат мира по футболу 2026. Я жду ваших ответов. Игра началась.

чемпионат мира 2026 года пройдет этим летом. Кстати, состоится он, насколько я помню, с 11 июня по 19 июля, чуть больше месяца. Вот меня интересовали страны, в каких же он пройдет. Целых три, да, я вам давала такую небольшую подсказку и наводку. И действительно, правильные варианты ответов в одном сообщении должны были быть такие страны, как Мексика, Канада и США. Ну, все сегодня ответили правильно, большие молодцы, но тем не менее первой у нас оказалась Валерия. У Валерии номер телефона заканчивается на такие циферки, как 4689. Лер, я вас поздравляю, вы попадаете в список финалистов. Сейчас вне эфира с вами свяжусь для того, чтобы узнать ваши данные, так сказать. Ну, а всем нашим слушателям я, естественно, напомню, что турагентство «Багира» — это пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratour.by. Приходите к ним в гости в офис обязательно, скажите «Радио Витебск» и получайте скидку 5%. Всю подробную информацию можно узнать у менеджеров.

0: Реклама на радио Витебск. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
5: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. Министр лесного хозяйства сегодня работает в северном регионе страны. Канал «Беларусь-4 Витебск» сообщил, что Александр Кулик встретился с председателем облсполкома Александром Рогожником. Также в программе поездки чествование ветерана Великой Отечественной войны и ознакомление с работой Шумилинского лесхоза. Комитет госконтроля Витебской области сообщил о результатах проведенной в минувшем году работы. Специалисты комитета ведут мониторинг обстановки, касающейся освещения на улицах города, порядка на контейнерных площадках, а также исправного состояния игровых комплексов во дворах. Так отмечается, что вмешательство госконтролеров области в минувшем году позволило оперативно решить ряд наболевших проблем. После предписаний вторую жизнь получило игровое оборудование во дворах Витебска, Орши и Полоцка. Ремонтные работы прошли также в Брасловском, Верхнедвинском, Лепельском, Лиознинском, Поставском и Шумилинском районах. Особое внимание уделили очистке территории от автохлама. В результате обследования дворовых территорий установлены собственники 45 транспортных средств, которым были направлены извещения о необходимости перемещения, приведения в надлежащее состояние, либо утилизации их авто. Крупный плательщик транспортного налога в Витебске не уплатил авансовый платеж за первый квартал года. Это выяснил налоговый орган в ходе камеральной проверки организации, которая на начало года имела 52 зарегистрированных транспортных средства. Газета «Витебичи» сообщила, что по результатам контрольных мероприятий плательщику предложено добровольно исполнить налоговое обязательство. Субъект хозяйствования воспользовался такой возможностью, уплатив бюджет более 5000 рублей, тем самым избежав административной ответственности. Мобильная группа по охране труда проводит контроль безопасности городских объектов. Сегодня мобильная группа горосполкома под руководством первого зампредседателя горосполкома Юрия Рогутенко посетила один из объектов государственного коммунального предприятия котельных и тепловых сетей. Как сообщает газета «Витбичи», специалисты уделили внимание вопросам соблюдения требований промышленной безопасности в части осуществления эксплуатации, ремонта и обслуживания котлов, а также соблюдения требований санитарно-бытового обеспечения работников. По итогам посещения данной рекомендации по устранению выявленных нарушений. В областной библиотеке имени Ленина состоится презентация выставки проекта «Судьба женщины. Судьба Родины», приуроченная к году белорусской женщины. Эта экспозиция рассказывает о представительницах разных профессий и призваний, о женщинах, ставших героями в мирные трудовые дни и в грозное военное лихолетие. Они создавали традиции и сегодня продолжают вести за собой благодаря лидерским качествам, глубоким компетенциям, обладая особой душевностью и открытостью. Открытие выставки состоится в 15 часов, вход свободный. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске по области переменная облачность. Местами по западной половине кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 17-22, в Витебске днем до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а на волне начинает работу музыкальный агент.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Музыкальный агент.
1: Часы пробили 13:00, а это говорит о том, что обед настал. Так что, если вы сейчас собираетесь перекусить, мы, конечно, желаем вам приятнейшего аппетита. А вот сами будем угощаться вашими сообщениями, которые, признаюсь честно, у нас уже имеются. Ну а кто хочет присоединиться, мы будем только рады. На волне радио Витебск прямо сейчас стартует наш поздравительный сегмент под названием «Музыкальный агент». И целый час мы будем бесплатно принимать ваши приветы, поздравления, признания в любви, добрые сообщения, написанные без особого повода, ну и, конечно, ваши музыкальные заявки. Так что самое время активничать. Наши данные не менялись. Вайбер, Телеграм с номером 7071-071 в вашем распоряжении. Ну а если заглянуть сегодня в календарь, на дату 12 мая у нас есть несколько профессиональных праздников. В этот день отмечается Международный день медицинской сестры, а также Международный день женщин в математике. Так что если среди ваших знакомых и родных есть люди, которые связаны с этими профессиями, то можете тоже что-нибудь хорошее писать. Поверьте, лишним не будет.
0: Музыкальный агент.
2: Партнер музыкального бранча на радио Витебск. Турагентство «Багир».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 6 по 14 мая. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
4: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите «Беседу» плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: музыкальный агент.
1: Белорусский исполнитель Holy Flame тонет от любви, и мне кажется, благодаря такой песне однозначно можно выразить вот эти вот прекрасные чувства своей второй половинки и признаться в любви. Ну, как раз-таки сейчас мы заглядываем в наши мессенджеры, и давайте посмотрим, что хорошего и кому вы написали. Так, есть у нас поздравление, с него и начнем. Поздравляю с днем рождения Влада Осипчука. Желаем всем коллективам СХП Мазалова ГАЗ крепких нервов на работе, а самое главное – здоровье и, как говорят, больше заработной платы. Мы имениннику желаем всего самого наилучшего. Ну и пускай самое главное, у него исполняется все то, о чем он на самом деле молчит. Мы идем дальше. Вот у нас есть такое послание. День добрый. Передаю привет своему любимому человеку Настюше и желаю самого прекрасного настроения, особенно с этой песней. А для Настюши заказали композицию под названием «Вместе мы». Так что сейчас она и прозвучит.
0: Музыкальный агент.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограмм и системой интеллектуальной стирки по отличной цене и с оплатой частями на 12 месяцев всего от 158 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Ermac.by.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Музыкальный агент.
1: Прямо сейчас, ребят, возвращаемся к вашим сообщениям. И вот у нас есть послание от Саши. Добрый день, уважаемое радио Витебск. Передаю привет Вадиму Сергеевичу, Елене и Андрею, Саве, Максиму и Игорю, Лещук Сергею, Олегу и Вячеславу, а также бывшему коллективу Витебских продуктов, а еще Виктору, который собирает Ниву в гараже. Вижу для себя отдельный привет, как всегда. И также есть привет коллективу радиостанции Витебск и пожелание хорошего дня. Вот написал нам буквально недавно Анатолий. Здравствуйте, Радио Витебск. Наталья, у меня есть желание поздравить с Днем медицинской сестры всех девушек этой профессии, служащих в Брасловской ЦРБ. Пожелать им отличного здоровья, семейного счастья. У нас прекрасные молодые медсестры, опыта им и уважения коллег и пациентов. Всем огромного счастья и добра. Лучшие медсестры трудятся в Браслове. Вот именно так написали. Мы, конечно же, девушек этой профессии поздравляем с праздником. Пускай все у них в жизни будет хорошо. Если вы хотите тоже кого-нибудь поздравить с каким-то событием приятным, либо просто написать нам без особого повода, действуйте. Напомню, что все сообщения мы принимаем примерно до 13:55. Ну а наши данные не менялись. Это Viber, Telegram. Номер здесь единый 7071 071.
0: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси принял с докладом министра обороны Беларуси. Также Александр Лукашенко дал согласие на назначение Александра Саковича генеральным директором Белорусского металлургического завода. Международный союз современного пятиборья снял все ограничения с белорусских спортсменов. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Немного с вами попутешествовали благодаря треку «Englishman in New York». Над музыкальной работой в свое время потрудился Sting. Ну а создать такой ремикс здесь помогли PH Electro. Ну а теперь, конечно же, от музыки переходим к делу, а именно будем и дальше читать все ваши сообщения, которые у нас здесь есть. Пишет Александр: «Доброго дня, Радио Витебск. Поставьте, пожалуйста, трек под названием «Ова» от нашего белоруса Платона. Обязательно поставим, потому что эта музыкальная работа имеется у нашего фанатика. Так сказать, я бы даже, признаться честно, уже зарядила по вашей просьбе ее в эфир, но тем не менее, сейчас мы все-таки еще захватим несколько сообщений. Пишет нам Леночка: «Добрый день, Радио Витебск. Поздравьте, пожалуйста, всех витебских медсестер с их международным днем. В особенности хочу поздравить свою дорогую куму Дроздову Любу. Пусть их нелегкий труд приносит им радость и удовлетворение, в том числе и финансовое. Также передайте привет любимому мужу Андрею, Александру на МАЗе 1372, Вадиму на МАЗе 1369. Вам, Наташа, благодарность за ваш труд. Всем удачного окончания дня и отличного настроения. Лен попросила по возможности поставить группу «Руки вверх». Лен, пока заявки музыкальные имеются, но если у нас будет время, мы обязательно и поставим вашу, так сказать, заявочку музыкальную, оформим. Есть у нас еще от Алены сообщение. Здравствуйте, дорогое Радио Витебск. Передайте, пожалуйста, музыкальный привет Векше Николаю и его семье. Трудиться хорошо, а вот отдыхать иногда нужно. А парник может и подождать, не улетит. Твоя сестра отметилась вот таким вот творчеством. Если вы хотите, ребят, присоединиться, пишите. Не стесняйтесь. Напомню, что в рамках музыкального агента, касаемо дневного сегмента, у нас осталось всего два выхода.
0: Музыкальный

0: января 2029 года.
1: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
2: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
3: Белагропромбанк. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 70.

0: Музыкальный агент.
1: Только что в эфире прозвучал трек «The Motto» от нашего белоруса Даллана. Теперь, конечно же, здесь будут звучать ваши послания. Здравствуйте. Хочу передать привет Харитончику Сергею. Люблю и скучаю. Жена написала. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет моему единственному любимому Денису Денечке от Танюшки. Очень тебя люблю, мой родной. У меня все хорошо. Не переживай за меня. Обнимаю и крепко целую тебя. Так, есть у нас вот такое вот послание. Привет, радио Витебск. Передайте, пожалуйста, привет Алексею. Скажите ему, пусть не забудет завтра купить лак. Всех медсестер с праздником. Низкий поклон. А вам, Радио Витебск, спасибо, что вы есть. И вот еще такое есть у нас послание. Здравствуйте. Передаю привет замечательной девчонке Саморосовой Татьяне. Она сейчас печет блинчики. Танюша, желаю тебе легкой, быстрой смены, наполненной только положительными эмоциями. И вот Юль попросила для Танюши, я так понимаю, поставить композицию «Голая» от группы «Градусы». Мне кажется, песня давно у нас не звучала в эфире, так что сейчас всем приятного прослушивания.

0: Реклама на радио Витебск.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика. Новости. Прямые эфиры. Эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Турагентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Музыкальный агент.
2: Ну вот, друзья, наша программа «Музыкальный агент» подошла к своему завершению. И перед тем, как здесь кое с кем поздороваться и кое-кого представить, естественно, у меня есть финальное сообщение, которое, ну, мы просто не оставим здесь неозвученным. Здравствуйте, Юлия и Карина передают привет коллегам Васильевой Ларисе и Цыгановой Елене. Сегодня отправляем девчонок в отпуск. Желаем вам хорошенько отдохнуть и поскорее закончить с посадками. Всем мира и добра. Ну вот как-то так выходит.
3: Весело выходит.
2: Признавайся.
3: Люди садят, видишь, они морковки, помидоры, тыквы, кабачки.
2: А мы с тобой, кстати, вне эфира только что обсуждали тему отпуска, да, и вот девчонок как раз провожают в отпуск.
3: Здрасте.
2: Все сошлось.
3: С вами Александр Анатольевич. Не просто так я появился. Нет, это пора обновлений. Не так. Вот май — это одна из самых любимых пор года у меня вообще. Любимый месяц. Потому что впереди столько всего, столько планов. Ты мечтаешь. Ты перед этим куражом летним. И прям вообще.
2: У меня сразу май ассоциируется с выпускным.
3: И это хорошо. Выпускной, а потом вступительный.
2: О, да.
3: И как раз таки, видишь, постепенно я такими, ну, не белыми, а сероватыми нитками пришился до программы приветов, не приветов, а твой выбор. Программа,
2: выбор.
3: Да, твой выбор. Программа «Как выбрать профессию и быть в ней успешной». Следующий час на радио «Витебск». Друзья, у нас в гостях наши большие друзья, представители витебского филиала Белорусской государственной академии связи. Если нас слушают молодые люди или их родители, и они до сих пор не знают, как определиться с будущим, то я думаю, что эта программа будет очень полезна.
2: Уверена, что эта программа будет полезна как и подросткам, да, так и родителям. Поэтому, друзья, слушайте внимательно. Если есть какие-то интересующие вопросы, всегда можете задать их нашим гостям. И Александру Назаренко в том числе. Все ответят. Вайбер, телеграм 7071-071. В вашем распоряжении. Саш, я желаю прекрасного вам эфира.
3: Спасибо большое, спасибо.
2: А вам, друзья, я желаю хорошего настроения. Ну и будем прощаться уже до завтра. Напомню, что на протяжении 3 часов у микрофона была Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко мысленно обнимаю и говорю пока-пока.
1: Музыкальный

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси провел сегодня кадровый день. Телеграм-канал Пул Первого сообщил, что Александр Сакович назначен на должность гендиректора Белорусского металлургического завода. Глава государства поинтересовался, как обстоят дела на предприятиях, которые входят в холдинг. Подробности приводит Пул Первого.
2: Сам холдинг входит в сколько предприятий?
3: Уже говорит президент, состав холдинга «Белорусская металлургическая компания» входит в первую очередь управляющая компания холдинга, это «Белорусский металлургический завод», дальше «Минский подшипниковый завод», «Полесье Электромаш», «Могилевский металлургический завод» и «Кобринский завод Ситон», и еще «Агрокомбинат Папоротное».
2: Они все дышат нормально, они в рабочем состоянии или там проблемы?
3: Они все работают, но проблем хватает во всех предприятиях. Начиная от Минского подшипникового завода, который в настоящее время реализует инвестиционные проекты. Есть ряд проблем, которые необходимо будет решать.
2: А металлургическим
4: делом? Слабо, товарищ президент. Вот мы на последнем заседании исполкома разбирали там ситуацию. К сожалению, ситуация сложная. Снижение объемов производства. Участие холдинга, вот я вызывал у руководителя предыдущего, поэтому ряд решений управленческих пришлось принимать.
2: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
3: Да, я понимаю.
2: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
3: Да, я понимаю.
2: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. Кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
4: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
2: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никаких. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
4: Он заместителем там был, поэтому присаживайся. Специфику все знает.
2: Ну, тем более.
1: Дмитрий Крутой напомнил, что еще ранее Александр Сакович был заместителем руководителя БМЗ, а потому в целом знает специфику предприятия. Также сегодня президент принял с докладом министра обороны Виктора Хренина. Глава государства назвал главной причиной встречи кадровый вопрос о вооруженных силах. Прошло обсуждение и недавние масштабные проверки, по итогам которой в оборонном ведомстве Беларуси состоялся серьезный разговор.
0: Новости спорта.
1: Международный союз современного пятиборья снял все ограничения с белорусских спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета. Исполнительный совет союза принял решение о восстановлении прав наших атлетов на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета. Так, спортсмены и команды из Беларуси смогут представлять свою страну на турнирах под эгидой союза и будут выступать в национальной форме с флагом и гимном страны. На этапе Кубка мира в болгарском Пазарджике, который стартует завтра, наши спортсмены будут соревноваться еще в нейтральном статусе, начиная с этапа в Будапеште 9 июня все ограничения будут полностью сняты. Минск стал центром притяжения для профессионалов сферы здравоохранения. В этом году медицинский форум здравоохранения Беларуси впервые проходит в Минском международном выставочном центре. Это уникальная площадка, где собрались ведущие белорусские международные медицинские и фармацевтические компании, а также разработчики инновационных технологий. Форум продлится по 15 мая. И это все новости к этому часу. Информационный день на волне радио Витебск продолжит Татьяна Белоголовкина, партнер выпуска сеть магазинов «Веста».
5: Веста. Дни выгодных покупок.
6: С 13 по 17 мая в магазинах Веста. Шоколад Макс Фан 140 граммов. 4 рубля 95 копеек. Мороженое 20 копеек. Малина 75 граммов. 1 рубль 25 копеек. Веста. Приглашаем за покупками.
7: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области облачно. Местами по западной половине кратковременные дожди и, возможно, грозы. Температура воздуха плюс 17-22. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 59%. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Временами дожди, днем сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12. Завтра днем при региону 10-15, по востоку до 19 градусов тепла, в Витебске днем плюс 17-19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства

0: 229. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Как выбрать и где получить профессию, как стать в ней успешным, об этом и не только в программе «Твой выбор» с 14 до 15 на радио «Витебск». Твой выбор.
2: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели. На радио «Витебск» программа «Твой выбор», студия Александр Назаренко. И у нас сегодня в гостях Витебский филиал учреждения образования Белорусская государственная академия связи. И в частности наши гости, которые целый час практически будут с нами рассказывать об этой альма-матер и о том, как хорошо же в ней учиться, сколько интересного могут постигать те люди, которые туда поступают. В частности, я рад приветствовать у нас в студии директора Наталью Викторовну Васильчук. Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Также у нас в гостях выпускница учреждения Олеся Александровна Паукова. Она же преподаватель филиала кафедры инфокоммуникационных технологий, председатель периодичной профсоюзной организации учащихся Витебского филиала. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Также у нас в гостях выпускник и заведующий лаборатории Дмитрий Геннадьевич Квакухин. Здравствуйте. Кивает. И у нас еще в гостях преподаватель филиала кафедры гуманитарных наук Михаил Леонидович Дук. Здравствуйте, друзья, всем.
5: Добрый день всем добрым людям.
2: Ну, как всегда, вы у нас не первый раз в студии. И, конечно же, разговор у нас будет, как всегда, казалось бы, длинный, но всегда эфира не хватает, да? И в то время, когда очень многие ребята сейчас заканчивают школу, заканчивают кто 11 классов, кто 9, у них возникает очень много вопросов в их юной голове, что же дальше, с чем свою жизнь дальше, что делать, как всегда, как писал Маяковский. Ну и первый вопрос, Наталья Викторовна, расскажите, какие плюсы у вашего учебного заведения и почему к вам, как всегда, громадная очередь из выпускников?
3: Ну, прежде чем я отвечу на вопрос, наверное, все-таки хочется поздравить работников отрасли связи с праздником, который был 7 мая. Это День работников радио, телевидения и связи. Этот праздник в преддверии тоже большого праздника 9 мая. Вы знаете, девиз «Нет связи, нет победы», он очень важен и не только в военное время, но и в мирное время. Почему? Потому что те технологии, те коммуникации, которые у нас развиваются в нашем государстве, помогают людям общаться, помогают людям решать различного рода задачи, вопросы. Вы знаете, к нам достаточно большое количество учащихся приходит на дни открытых дверей. Если раньше мы ходили, звали, приглашали, то сейчас к нам сами приходят. Причем наша география наших будущих абитуриентов достаточно широка. Мы уже вышли за пределы не просто города Витебска, Витебского района, но и Витебской области. К нам из Могилева приезжают, к нам из Гомеля, из Гродно приезжают просто для того, чтобы посмотреть наше учебное заведение. Чуть больше, чем через 2 месяца, начинается приемная кампания. Хочу сказать нашим будущим абитуриентам о том, что в этом году у нас увеличилось количество абитуриентов, которые мы будем принимать на обучение за счет средств республиканского бюджета. Мы ждем как абитуриентов, которые получили как общебазовое, так и общесреднее образование. Хочу сказать, что недостатка в абитуриентах у нас нет. И, как правило, достаточно большое количество, конкурс большой. И хочу сказать, что даже на платные места у нас иногда конкурс выше, чем на бюджетные места. Почему? Потому что и родители, и их дети реально понимают о том, что это достаточно перспективные специальности. Поэтому мы обеспечены, если это иногородние учащиеся, мы обеспечены всех 100% обеспечиваем общежитиям, а это немаловажный такой вопрос. У нас достаточно расположение хорошее нашего учебного заведения. Здесь и вокзал, и автовокзал, и центр города. Вообще у нас выходишь за пределы учебного заведения, и скоро откроет с двери Славянский базар, и как раз у нас город мастеров, поэтому мы в эпицентре всех событий, которые есть. Поэтому всех ждем, рады, будем всем.
2: Друзья, это только начало нашей беседы.
3: Конечно.
2: Мы прервемся на небольшую рекламу, а потом приступим к дальше, больше рекламы вашего учебного заведения. Насколько я помню из предыдущих бесед, грубо говоря, если требуется 150 выпускников, да, по вашей специальности, то есть только 100. То есть это настолько перспективно,
3: да,
2: настолько перспективно ваше учебное заведение. Друзья, свои вопросы вы можете задавать на Viber 7071-071. Напомню, у нас в гостях в программе «Твой выбор» Витебский филиал учреждения образования Белорусская государственная академия связи.
1: Твой выбор. Реклама.

0: стеклить. Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: выбор.
1: Продолжает «Твой выбор» на волне «Радио Витязь». В гостях сегодня Витязский филиал учреждения образования Белорусской государственной академии связи. И у вас же очень богатая история, да, которая наш Витязский, в частности, филиал, да, он не в Витязске родился, Михаил Леонидович, да, из Пинска, насколько я помню. Корни растут, и потом вот это вот все обрастало. Может, немножко подробнее, интересная история. Интересная история.
2: Конечно, с удовольствием расскажу, потому что в эти праздничные дни всегда очень радостно, что наше мирное небо, которое согревает солнышко у нас над головой, строилось предыдущими поколениями. Надо отдать дань уважения и памяти тех, кто отдал своей жизни, но не менее сложное время было, когда восстанавливали всю экономику, и так как страну освобождали, естественно, с южных территорий, мы открылись вот прямо после победы в ноябре 1945 года в городе Пинске. Здание сохранилось. Очень приятно, что наши студентки, заочники присылают фотографии. И самое мирное сейчас там расположено учреждение, пекарня. Получается так, что оно было совсем небольшое, и наркомат связи в то время, наркомат связи СССР напрямую подчинялись именно этому учреждению, дал установку построить специализированное здание. И вот в 1953 году заложили первый камень, и очень быстро, по современным меркам, почти 10 тысяч квадратов сдали. Прекрасное здание, которое привлекает внимание. 4 этажа над землей, 1 подземный этаж, так как строилось в эпоху Холодной войны, и стены такие очень массивные. И мы переехали в 56-57 учебном году сюда, еще не успев достроить общежитие. И мы всегда вспоминаем Софью Ивановну Сизову, первый директор. Потом, конечно, возглавляли учреждение многие достойные представители, и мужчины, и женщины. Но дань уважения в том, что она сумела создать коллектив замечательный. Почти все переехали из Пинска в Витебск. И она и первое здание фактически опекала и дала им после развития, была более 20 лет директором этого учреждения. И те гости, которые приходят к нам, удивляются, ловят себя на мысли о том, что здесь старина встречается, вот все-таки здание уже более 70 лет, с новейшими технологиями. Они говорят, мы не можем понять, тут и колонны, и красивые портики, входная группа. И в то же время у нас компьютерной и иной техники для связи больше, чем обучающихся. То есть это очень высокотехнологичное здание.
3: Вы знаете, я бы здесь немножко добавила, когда распался Советский Союз, на территории Республики Беларусь стало 2 техникума связи, Минский и Витебский. И была ли необходимость в таком количестве учебных заведений, которые бы давали среднеспециальное образование? И здесь, конечно, хочу вспомнить первого ректора Баркуна Михаила Алексеевича. К сожалению, он недавно ушел из жизни. Это человек, который объединил несколько учебных заведений, и было создано в 1993 году уникальное, я так понимаю, что на постсоветском пространстве учреждение образования Высший колледж связи. В дальнейшем он стал называться Высший государственный колледж связи, потом Белорусская государственная академия связи. Но вот благодаря этому человеку 2 учебных заведения были объединены в единое целое, и в Высшем колледже связи Витебский филиал, вернее, Витебский техникум связи занял достойное место в качестве Витебского филиала. И мы, конечно, очень благодарны, что был и коллектив сохранен, и учащихся, и преподавателей. И мы у кого достаточно богатая история, мы все-таки продолжаем свою историю.
1: Ну, все идет от корней.
3: Конечно. Вот,
1: если корни мощные, значит, что бы ни случилось, если ты даже срубишь поросль, эта поросль пойдет дальше, причем она может быть даже еще мощнее, чем предыдущая.
2: Да, все инновации базируются на традициях.
1: Да.
2: Вот можно спросить выпускников, кстати, как они.
1: Мы с Олесей Александровной, с выпускницей, а ныне с преподавателем поговорим после небольшой рекламы.
0: Твой выбор. Реклама на радио Витебск.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас. «Диаманты» исполняет ваши ювелирные желания.
6: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamanty.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
7: Делаем потолки, а карнизы дарим. «Метр Плюс». Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио «Витебск».

0: «Твой выбор».
1: Возвращаемся к гостям. Гостям программы «Твой выбор». Я напомню, у нас сегодня Витебский филиал учреждения образования Белорусской государственной академии связи. В частности, я обещал продолжить разговор с выпускницей этого учреждения, а ныне преподавателем филиала кафедры инфокоммуникационных технологий Олеся Александровна. Еще раз здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот скажите, пожалуйста, маленькая, юная Олеся, которая закончила школу, и почему она сделала такой выбор? И я, судя по вашему лицу, вижу, вы нисколько не жалеете.
2: Конечно, не жалею. Если бы жалела, да, здесь бы меня, наверное, не было. Честно говоря, путь мой начался в 2008 году, далеком уже, да, как бы это ни звучало. Пришла я поступать, тогда мы еще поступали, не было конкурса аттестатов и документов об образовании, а мы сдавали экзамены. Нужно было написать диктант, сдать математику, и учитывался, конечно, средний балл документа об образовании. И вот я счастливая такая, иду на экзамены, понимаю, что балл-то у меня достаточно высокий, 9,6, как сейчас помню, был. Вот, на экзамены шла, честно говоря, было страшновато, потому что из нашей школы на тот момент никто не мог пройти. Вот года два поступали подряд, и мой тогда директор школы, где я училась, 24-я школа, средняя школа номер 24, сказал, что Олесе надо пробовать. У меня хорошо математика шла, он мне математику преподавал. Иди. Ну, вот я пошла. Пошла и поступила. Поступила на бюджет, прошла очень замечательные годы, вот эти 4 года, которые я обучалась, после 9 классов я поступала. Пролетели, конечно, незаметно, мгновенно. Очень была насыщенная у меня и студенческая жизнь, и учебная жизнь. Принимала участие в различных мероприятиях, какие только у нас проводились. Вот. И после выпуска осталось работать уже в своей альма-матер. Поступила дальше в Академию связи на заочное обучение. И вот по сей день, сначала я была лаборантом на кафедре, затем уже педагогом-организатором, потом спустя какое-то время стала преподавателем, и сейчас вот до сих пор тружусь, ни о чем не жалею, и очень люблю свою работу, своих коллег и своих учащихся.
1: И наверняка принимаете тоже активное участие не только в учебной жизни, да, но и в другой, потому что я, насколько периодически вижу в интернете, и Михаил Леонидович любит выйти на сцену вместе со студентами, да, ну и показать. А вот мы тоже преподаватели умеем, да, и творчески мы тоже. Вообще у вас очень творческий весь коллектив, я говорю. Вы друг друга, мне кажется, заряжаете. Студенты вас, вы студентов. Может быть, в этом тоже есть какой-то секретик, да, когда все-таки это одна большая семья, да, из преподавателей и учащихся.
3: Именно физика без лирики, она немножечко суховата. Дети очень любят, когда мы совместно выступаем. А такие преподаватели, которые сами прошли все, если наши учащиеся говорят, нам сложно, а она говорит, нет, мы все это проходили, обмануть невозможно, это дорогого стоит. Традиции у нас укрепляются, и при этом очень приятно, когда целыми кланами, семьями, династиями приходят, вот учились мы, когда у нас вечера встреч проходят, учились мы, наши дети, наши внуки тоже будут учиться, потому что это настоящая связь.
4: А еще такой момент. У нас порядка 65% работников, которые относятся к педагогическим работникам, это наши выпускники, которые пришли, как Олеся Александровна, кто-то после 9 классов, кто-то после 11, отучились, получили высшее образование. Ну, хочу сказать, что Олеся Александровна еще и в магистратуре, и Дмитрий Геннадьевич отучились, получили педагогическое образование. То есть насколько стремление быть педагогом в своем родном учреждении образования. И вы знаете, это люди неравнодушные. Они болеют за свое учебное заведение. Да, есть, приходит со стороны, но это совсем не то. А сразу видно человека, который закончил, который болеет душой и старается всячески развивать свое учебное заведение.
1: А, тем более, ну, все эти не последних событий, а появилась возможность, когда заканчиваешь Витебский и заочно прямо в Витебске, да,
4: да,
1: учиться,
4: да,
1: и высшее образование. Это очень удобно.
4: Я вам больше скажу. На нашей базе получают еще углубленное высшее образование. Но в народе это магистратура, да, больше знают. Поэтому у нас достаточно большое количество людей, которые, да, получили углубленное высшее ежегодно. Ну и в этом году тоже планируем, тоже Дмитрий Геннадьевич, ну и мы с Михаилом Леонидовичем, правильно, да, Михаилом Леонидовичем еще планируем тоже получать. Получили автоматизацию, сейчас пойдем на государственное управление. Ну а что, надо же знать, как управлять.
1: Вот в ближайшем будущем давайте поговорим о том, где востребованы ваши выпускники, и даже насколько они востребованы. У нас впереди небольшая подборка новостей службы информации радио «Витязь». После продолжим нашу беседу.
0: Твой выбор.

0: настроение. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголухина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко сегодня дал согласие на назначение Руслана Пархомовича председателем Гомельского горосполкома. Около 4 сообщений о звонках мошенников поступило в милицию за сутки. Запрет на посещение лесов сохраняется в 11 районах Беларуси. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60.
3: Как выбрать и где получить профессию, как стать в ней успешным, об этом и не только в программе «Твой выбор» с 14 до 15 на Радио Витебск. «Твой выбор».
4: И в гостях программы «Твой выбор» у нас сегодня Витебский филиал Белорусской государственной академии связи. Мы продолжаем нашу беседу, и у меня вопрос к директору, к Наталье Викторовне Васильчук. Насколько я знаю, ваших выпускников начинают разбирать еще на последних курсах. Так ли это? Но я слышал, по крайней мере, что тот сказал, этот сказал, что приходит из организаций, несмотря на то, что у вас есть, как говорится, госзаказ, да, я не знаю, как это правильно называется, да?
5: Да, сейчас мы об этом поговорим.
4: Еще помимо этого приходит и...
5: Дополнительно, да,
4: заявка. Я не знаю, как они, что вот этот мальчик или вот эта девочка, вот, идем, все, будешь у нас работать, и все.
5: Да, значит, в Республике Беларусь у нас есть автоматизированная система заказ на подготовку кадров. Конечно, мы формируем контрольные цифры приема и цифры приема согласно заявок, которые мы получили. То есть каждый абитуриент приходит на то место, на которой есть заявка. То от есть, разных предприятий.
4: То есть, грубо говоря, человек приходит, и он уже будет обеспечен работой. Если он закончит, да, все хорошо.
5: Да. По большому счету, мы не знаем еще, куда он может быть распределен. Угу. Но количество заявок говорит о том, что он обязательно 100% будет распределен. По большому счету, у нас ни разу не было, чтобы мы кого-то не распределили. У нас достаточно часто есть заявки, которые мы не можем удовлетворить, потому что заявок больше, нежели наших выпускников. Конечно, это предприятие и отрасли связи. Это, конечно, вот интересный такой авиационный ремонтный завод как-то у нас брал специалистов. «Нафтан». Немного скажу, но постоянно они регулярно берут тоже наших специалистов. Железная дорога. В общем, специалисты наши нужны везде.
4: Ну еще, можно добавить, и армия, и департамент охраны.
5: Естественно, департамент охраны, тоже наши заказчики кадров. И достаточно большое количество все-таки идут служить по контракту в вооруженные силы. Но если учащийся или абитуриент уже 100% хочет знать, куда он пойдет, будет распределен и пойдет работать после окончания. Здесь, конечно, у нас есть целевые места. Их, конечно, пока не очень много. Сейчас мы в этом году пока не знаем. То есть у нас целевые места назначаются приказом министра связи и информатизации Республики Беларусь. То есть такой приказ пока мы не получили. Но для того, чтобы, скажем так, заключить договор с организацией на обучение, на целевую подготовку. Как только у нас мы будем знать, какие предприятия хотят у нас подготовить учащихся, эта информация будет размещена на нашем сайте. Какая организация хочет проводить целевую подготовку специалиста. И будет указан контактный телефон лица, который отвечает на этом предприятии как раз-таки вот за целевую подготовку. Можно обратиться. Я так понимаю, что, наверное, или собеседование, как там решит организация или предприятие. И выдают договор в трех экземплярах, который подписан организацией и абитуриентом, приходят к нам, подают документы, и уже если проходят по конкурсу, то мы уже заключаем этот договор. Уже трехсторонний договор получается. Угу. Поэтому, еще раз говорю, у нас даже был завод кузнечных штамповок, что-то такое с Минска. Как-то. Ну, сейчас обучаем, да. У нас, кстати...
4: Интересно, и... просто пересечение в чем?
5: И дело все в том, что... А техник по телекоммуникациям, как не хоти. У нас сейчас целевая подготовка вот как раз ведется учащегося для

0: такие истории, когда какой-то знакомый где-то отучился, и что, и ничего, как говорится. И куда он эти лучшие годы молодости потратил, получается. А тут еще и...
1: Вы знаете, очень много людей вот встречаешь, даже не отрасли связи. Это и Министерство внутренних дел, это и Министерство обороны и так далее.
0: Наши выпускники.
1: И вот приходят, боже мой, вот насколько. И когда приходят, говорят, ой, вы знаете, а я ваш выпускник. Я говорю, честно, я уже даже не удивляюсь, потому что настолько широк спектр, где работают наши выпускники. Ну, и это и очень приятно, что к нам идут, приводят детей, внуков, понимают, что это за этим будущее.
0: Вот на этой ноте пока сделаем небольшую, как говорится, музыкальную паузу. А наши друзья, радиослушатели могут отправлять вопросы к нашим сегодняшним гостям. У нас в гостях сегодня Белорусская государственная академия связи, Витебский филиал.
2: Твой выбор. Яркий весенний хит на радио «Витебск» представляет садовый центр «Веридиан».

0: Сообщество «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Как выбрать и где получить профессию? Как стать в ней успешным? Об этом и не только в программе «Твой выбор». С 14 до 15 на радио «Витебск». Твой выбор.
2: Ну, когда ты молод и смел, и впереди у тебя всю жизнь, очень хотелось бы, получая образование, чтобы это как-то веселее проходило. Потому что студенческая жизнь, она должна быть весела, да? И молодые люди, которые поступают в учебное заведение, а сегодня мы говорим про витебский филиал Белорусской государственной академии связи, чтобы эти годы были, конечно же, незабываемые. Ему немножечко так

0: касались, да, студенческой жизни, о том, насколько ваши физики лиричные, да, Михаил Леонидович?
1: Да, именно.
0: И что делается для того, чтобы немножечко... Ну, как говорится, лучший отдых – это смена деятельности, да? И поэтому надо студенту дать какой-то веселый отдых какой-то, вот, наверное.
2: Да, это на самом деле правильно, потому что молодежь, кроме обучения, должна как-то развиваться и в других направлениях. И вот наше учебное заведение, наш витебский филиал Академии связи предоставляет все возможные всякие направления, которые ребята могут себя попробовать. Это, например, и вокал. Да, у нас есть педагог по вокалу. У нас есть хореографы, да, которые работают с ребятами. У нас замечательные постановки танцевальные ставятся. Да, то есть ребята участвуют с ними и в различных республиканских конкурсах. И побеждают, и привозят первые места. Вот буквально в этом году в Бресте наш танцевальный коллектив занял первое место. Кроме этого, у нас, помимо того, что ребята на сцене очень хороши наши, но они еще и участвуют в различных научных конференциях, в конкурсах республиканских. Вот один, опять же, из последних конкурсов, где мы принимали участие, это республиканская выставка технического творчества. Дипломы первой и второй степени привезли наши ребята. Конечно, это... различные конкурсы внутри учебного заведения. У нас есть такой интересный, каждый год проводится конкурс на лучшую группу в Академии. Учитывается пропуски ребят, учитывается, то есть их посещаемость, учитывается их средний балл, учитывается их активность, то есть как они активничают, да, в учебном году, где они принимают участие, где занимают призовые места. И вот такая рейтинговая система по итогам года. Наша учебная часть определяет победителя, то есть группа, которая заняла первое место. Потом уже я, как председатель первичной профсоюзной организации, везу ребят в поездку. Это мы выбираем каждый год, я стараюсь выбирать разные города, да, и как мне ребята в этом году лучшая группа заявила, давайте поедем подальше, да, то есть, конечно, им интересно съездить на какие-то большие расстояния. Вот мы выбрали, наш выбор пал на Брест в этом году. Опять же, поездка была на майских праздниках, накануне и Дня связи, и Дня Победы, великого праздника. Мы, конечно же, посетили Брестскую крепость, мы возложили цветы. Ребята, очень многие не были там в Бресте, то есть впервые побывали. Я считаю, что нужно такие поездки осуществлять, такие места посещать. Затем, конечно же, мы прогулялись по Бресту, по улице Советской вечерней, ехали мы туда, добирались поездом. То есть, я думаю, что для молодежи, конечно, это интересно, и разнакомиться больше, потому что с нами еще вместе с лучшей группой ехал актив Академии связи, спортсмены. И вот ехали мы в плацкарте, то есть сами понимаете, как это для ребят, для молодежи интересно, да, то есть вот эта ночная поездка, там день, и назад мы ехали, опять же, двумя даже поездами с пересадками. То есть у нас такое вот небольшое путешествие получилось, но ребята остались очень довольны. Я считаю, что такие вот вещи, такие моменты, именно как вот воспитательная работа, это тоже очень важно. Помимо учебы, дети должны быть обязательно где-то заняты еще дополнительно. В творчестве, в спорте. У нас замечательные спортсмены. Баскетбол, волейбол, футбол. То есть везде ребята привозят призовые места с различных конкурсов.
3: Я бы тут немножечко добавила. В прошлом году проходил конкурс профессионального мастерства «ProfSkills Беларусь». И наш учащийся в номинации «Информационные кабельные сети» занял первое место в Республике Беларусь. Кроме этого, параллельно еще проходил открытый чемпионат профессионального мастерства стран-партнеров ЕС+. И он там занял достойно третье место. Поэтому кузница кадров у нас ого-го какая. Так что приходите, мы вас научим и обучим.
0: Ну, а как проще прийти, когда прийти на день открытых дверей,
3: конечно,
0: наверное, мы
3: конечно.
0: Через несколько минуток поговорим.
4: Твой выбор. Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки.
1: Метр плюс. Звони. 7043.
5: Я знаю законы нашей страны.
6: Я знаю законы нашей страны.
7: И я знаю законы нашей страны.
5: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
8: Мы знаем законы нашей страны.
9: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: «Твой выбор».
1: И заканчивается программа «Твой выбор». И я напомню, у нас в гостях сегодня представитель Витебского филиала Белорусской государственной академии связи. Мы практически час говорили о том, как хорошо у вас учиться, насколько востребованы ваши выпускники, насколько интересна и сложна, конечно, учеба, но, как говорится, без труда мы сами знаем. Да. И как хорошо, что у вас преподают те люди, которые сами прошли этот путь. И правильно Михаил Леонидович вне эфира заметил, что нас не обмануть. Мы знаем все подводные камни в нашем учебном заведении. Соответственно, можем научить только хорошему, да, и только главному, только важному.
2: Конечно, конечно. Вы знаете, у нас достаточно большое количество, порядка 85% это преподаватели высшей и первой квалификационной категории. Текучки кадров у нас нет. То есть это постоянный слаженный коллектив.
1: Это очень важный показатель.
2: Да, да. Да, конечно, в наш коллектив приходят и новые педагоги, но, тем не менее, это сразу вливаются. Мы сразу наставничество, сразу помощь оказываем и так далее. Поэтому у нас достаточно хорошая психологическая атмосфера. И мы создаем не только микроклимат для работников, но и для детей, конечно, для наших учащихся. Стараемся. Ну, мы сами когда-то были кто-то учащимся, кто-то студентом. С одной стороны, мы понимаем, какие уловки и где они нас хотят там поймать на чем-то, но тем не менее, иногда мы понимаем, что все-таки грызть гранит науки достаточно сложно. И пытаемся и в положение войти, и так далее, но тем не менее, коллектив работает очень серьезно над сохранением контингента. Почему? Потому что все-таки это тоже большой показатель. Показатель выполнения цифр приема контрольных и просто цифр распределения, но и сохранения контингента, я считаю, что это тоже достаточно серьезный показатель. Поэтому...
1: программа заканчивается. Да. Буквально еще несколько предложений. Ну, во-первых, есть сайт, да?
2: Конечно.
1: Какие специальности, когда подавать документы?
2: Постоянно и регулярно звонят.
1: Да.
2: Кроме этого, каждая последняя суббота – это день открытых дверей, когда мы приглашаем с производства наших заказчиков кадров. Кроме этого, в любой момент, когда бы нам не позвонили, мы принимаем это независимо, суббота, не суббота и так далее. Равнодушных нет, которые посетили наше учебное заведение, поэтому приходите, будем учиться вместе.
1: Несколько слов, Олеся Александровна, что скажете абитуриентам?
3: Да, дорогие наши уважаемые, будущие наши учащиеся, а пока абитуриенты, мы вас ждем с нетерпением. Приходите, мы вас и всему научим, обучим, возьмем вас в наш актив, и все будет замечательно. Я желаю вам успехов, и хочу сказать, что Витебский филиал Белорусской государственной академии связи – это ваш канал «Большое будущее».
1: Михаил Леонидович?
4: А мне хочется сказать, что посчастливилось влиться в этот коллектив, и мы на самом деле каждый день, общаясь с молодежью, сами обучаемся и обучаем. Интересно работать в этом учреждении, и есть такое ощущение, что маябрь мы уже пережили, всех с праздниками майскими, и хорошего настроения. Приходите, будем учиться вместе.
1: Я вас также поздравляю с прошедшими праздниками.
2: Спасибо.
1: Огромных вам успехов. Я думаю, что обязательно мы встретимся здесь, на волне радио Витебск. Друзья, это была программа «Твой выбор», программа о том, как выбрать профессию и быть в ней успешной.
0: Ты слушаешь радио Витебск.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день, в студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня дал согласие на назначение Руслана Пархомовича председателем Гомельского горосполкома. До настоящего времени Руслан Пархомович занимал пост помощника президента, инспектора по Гомельской области, а еще ранее возглавлял Министерство архитектуры и строительства. Александр Лукашенко отметил серьезный опыт нового руководителя Гомеля. Подробности приводит Пол Перво.
3: Тебя что заставило?
4: Александр Григорьевич, предложили эту должность, наверное, учитывая то, что я больше расположен к практической деятельности, попробовался в разных ипостасях, но работа вот в поле, она, наверное, для меня более удобна. Я достаточно глубоко погружен в ситуацию во втором по величине городе нашей страны. Вижу, что есть перспективы для города. Нужно позаниматься коммуналкой, нужно позаниматься стройкой, нужно позаниматься в том числе и здравоохранением, с образованием. Поэтому есть опорные точки, но резервы у города, их достаточно. Поэтому я думаю, что...
3: Ну, я так понял, что и сам ты не против, как ты говоришь, в поле поработать.
4: Так точно.
3: Ну, я из этого и исходил. Но хочу, Руслан, чтобы ты понимал, что это действительно крупнейший город нашей страны, как сказал, второй по величине. Ну, Минск мы не берем во внимание, поэтому это самый крупный город. Немало там сделали вы в последнее время для того, чтобы он смотрелся как город. Воды там хватает, реки наши основные. Люди там очень хорошие. В Гомеле и на Гомельщине вообще люди хорошие. Поэтому работать там можно. Но я очень надеюсь, что с приходом нового мэра Гомеля там все пойдет в лучшую сторону. Тем более опыт у тебя уже приличный. Поэтому очень хочу, чтобы получилось. Поэтому только вперед. Люди все известные, люди с опытом определенным. И человек, поработавший в правительстве, фактически отвечающий за это часто. Ну, не говоря уже о министре. Это большой опыт, очень большой член правительства. И помощником президента с кадрами пришлось работать. Я думаю, это Иван Ивановичу будет хорошая такая
4: Конечно.
3: Подспорье. И спарка такая вдвоем вы сможете работать. Я же так понимаю, он не против.
4: Я надеюсь, нет. Во всяком случае, он рассчитывает на конструктивное взаимодействие. Да, мы с ним уже составили разговор.
3: Очень хорошо.
2: Напомню, президент Беларуси провел сегодня кадровый день, в том числе глава государства дал согласие на назначение Александра Веремеева на должность председателя Мозырского райисполкома. Александр Шундрик согласован на пост начальника главного управления кадровой политики администрации президента. Подробности в ближайших выпусках. За минувшие сутки в милицию поступило около 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Об этом сообщили в МВД республики. Зарегистрировано 36 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Заблокировано возможность совершения платежей в адрес 42 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. Приостановлены расходные операции по 53 счетам. Оперативники задержали 4 курьеров, работавших в интересах аферистов. У них изъято более 15 тысяч рублей. Запреты на посещение лесов сохраняются в 11 районах Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает Белта. Запреты актуальны для 11 районов Гомельской области. В остальных районах указанного региона, а также в 3 районах Брестской области введены ограничения. Леса на остальной территории республики свободны для посещения. Обращаем внимание, что интерактивная карта на портале Министерства лесного хозяйства постоянно обновляется в зависимости от изменений ситуации, в том числе погодных условий. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями. Погода временами дожди, днем местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, днем с переходом на юго-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 10-15, по востоку области до плюс 19, в Витебске будет 17-19 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидромет. Там.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио «Витебск». Час по-русски.

0: Витебске.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слышишь мою песню на радио Витебск.
2: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали. Походу.

0: злом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Воскона.BY» и по номеру 7176.
4: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
5: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

0: Час по-русски.
1: С высоты своей заветной мечты громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят: дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Главным к этой минуте. Президент Беларуси сегодня согласовал назначение Александра Веремеева на должность председателя Мозырского райисполкома. Подробностями делится пол первого.
2: Александр Александрович, голова не закружится от таких взлетов у тебя?
3: Нет, товарищ.
2: Потому что ты так как-то быстро в последнее время по этой карьерной лестнице поднимался. Но заслуженно. Я, наверное, не ошибаюсь, Дмитрий Николаевич, вы же изучали.
3: Конечно, точно.
2: Не ошибаюсь, да. Потому что он довольно, несмотря на короткий там промежуток, 2-3 года работая в должности какой-то, он глубоко погружался и вникал.
3: Показывает результат. Да.
2: И самое главное, у тебя за плечами опыт хорошей работы, хороших предприятий. И в сельском хозяйстве, это агро...
3: Полесье.
2: Даже неплохое предприятие было. И даже неплохое, будучи неплохим предприятием, оно при тебе там добавляло, когда ты был руководителем. Меня подкупает то, что ты вникал в производство. Ты системный человек. Ну, по крайней мере, в Петровском районе я видел это и чувствовал. Но Мозырский район – это гигантский район. Это и большая промышленность. И то, что Руслану, то и тебе придется видеть и промышленные предприятия, несмотря на то, что они, может быть, там какого-то республиканского подчинения. Там чужих нет предприятий, там все твои будут. Поэтому я очень надеюсь, что вот твой характер, такая полесская упертость по-настоящему, они позволят нам и на республиканском уровне сработать так, как следует.
3: Принят, товарищ президент, а то работает.
1: Также президент сегодня принял с докладом министра обороны. Основной темой беседы стал кадровый вопрос в вооруженных силах. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на радио Витебск. На радио Витебск. Час по-русски.
4: Валя, не

0: 2029 года.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск.

0: Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. Александр Лукашенко принял сегодня с докладом министра обороны страны Виктора Хренина. Основной темой беседы стал кадровый вопрос в вооруженных силах. Глава государства подчеркнул прямую связь между компетентностью ответственных лиц и общей ситуацией на веренных им участках. Еще одной темой, которую президент обсудил с министром обороны, стала недавняя масштабная проверка вооруженных сил. Подробности приводит Пол Перво.
2: Масштабная проверка прошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках. А их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну и на показ же мы особо их не выставляли, потому что ну не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну, мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому, я понимаю, вы там разбирались где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и, прежде всего, министр уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделяться именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем. Но очень важный вопрос – кадры. Это основной вопрос. Если на конкретном участке, мы это знаем из опыта, нормальный человек, значит, там и ситуация будет нормальная. Если не тот человек, беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. И это причина нашей сегодняшней встречи и разговора. Ну, а потом подумаем вместе, на какой уровень и каким образом я буду разговаривать напрямую с генералами и офицерами, которые служат в наших вооруженных силах и, прежде всего, в нашей армии.
1: Другим событиям. Сотрудники Комитета государственной безопасности Беларуси задержали агента литовских спецслужб. Об этом сообщает телеканал УНТ. Шпион, действовавший под позывным Ринга, приехал в республику под предлогом восстановления отцовского дома. Однако его настоящей задачей была собрать сведения о стратегических военных объектах страны, а также организовать закладки для дальнейшей работы литовской агентуры. Белорусская контрразведка взяла иностранца под наблюдение сразу после его въезда в страну и в итоге провела задержание. По данным телеканала, задержанный в прошлом занимал должность в литовских силовых ведомствах.
0: Новости спорта.
1: Всемирная боксерская организация сняла все ограничения с белорусских спортсменов. Решение принято на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета от 7 мая текущего года, передает Белта. Как отметил генеральный секретарь World Boxing Том Дилен, исполнительный совет Всемирной боксерской организации единогласно принял решение об отмене требований по участию белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Таким образом, представители Белорусской федерации бокса могут участвовать в будущих мероприятиях World Boxing с национальной символикой. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: «Веста» – дни выгодных покупок!
4: С 13 по 17 мая в магазинах «Веста» шоколад Max Fun 140 граммов, 4 рубля 95 копеек, мороженое 20 копеек, малина 75 граммов, 1 рубль 25 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками.
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями. Погода временами дожди, днем местами сильные в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, днем с переходом на юго-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 10-15, по востоку до плюс 19, в Витебске будет 17-19 градусов тепла. Прогноз предоставлен «Облгидрометом», партнер турагентства «Вокруг света».

0: 41 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Вечереет за окном, шоу начинается. В городе нашем настроение поднимается.

0: несколько секунд назад подумал, что вторник – это очень хороший день, потому что до выходных еще очень много времени. Ну, сейчас кто-то скажет: ой, нет, почему? Пятница – хороший день. А я скажу, почему хороший вторник и почему много... Потому что еще можно откладывать какие-то очень важные дела. Ну, допустим, вы что-то запланировали еще вчера, а не сделали. Ну и что? Сделайте сегодня. Ну, сегодня сделали, завтра можно сделать. Ну, такая вот философия специфическая такая. Чего только не бывает в хорошей компании. Здрасте еще раз. 16 часов 10 минут в нашем городе. Хорошая компания начинает свою работу. На волне Радио Витебск до 20.00 будем проводить время вместе, слушать хорошую музыку, играть будем. В этом часу опять два билетика в кино отправятся в кармашек нашим радиодрузьям. Возможно, в близлежащие выходные вы воспользуетесь возможностью бесплатно сходить в кино. Также у нас на этой неделе на кону кресло раскладное для путешествий. Тоже, значит, поиграем. Ну и программа «Музыкальный агент» — это уже, так хотел сказать, поздним вечером. Ну, таким с 19 до 20.00 там у нас приветики, слова поддержки, всякое разное. В общем, самое главное — это хорошее настроение, чего я всем нашим радиослушателям и желаю.
1: Будет вечер, будет хорошая компания.

0: that shit crazy.
1: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Ну, в рубрике «Свои на дороге» мы миргать будем через часик. Давайте, да, сделаем, озарим наш город яркими огонечками. Ну, а сейчас я просто хотел бы рассказать немножечко о дорожной ситуации в нашем городе, где сложно проехать. Вот, например, Ленина, улица Ленина, да, как-то правильно сказать. При подъезде к площади Победы вот как-то немножко затруднено движение, но там всегда как, какой-то такой движ в течение всего дня. Это нормально, мне кажется. И значит, в Белево есть дорожные работы в левом ряду производятся. А еще на Московском проспекте в левом ряду рядом с магазином бывшим «Тысяч мелочей», ну, кто знает, тот знает, да, напротив почты, да, есть ДТП, значит, поэтому, пожалуйста, дружочки, аккуратненько. Так, в целом, еще движение в нашем городе нормальное. И, так сказать, город застыл вот в этом вот прыжке стремительного тигра перед пробками. И, ну, будь они, конечно, неладны, потому что хотелось бы до работы и с работы доезжать, ну, максимум за минут 15. Ну, ладно, за 18, скажите, друзья. Так, естественно, пожелаю всем прекрасной дороги. Напомню, что в этом часу, после середины часа, мы поиграем с вами в стоп-кадр. Билетики в кино обязательно будут, поэтому есть желание. Остаемся вместе с нами.
0: Хорошая дорога в хорошей компании.

0: Реклама.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: девочки, напомню, партнер вечернего шоу — компания «Автосеть Шины и Диски». Летние шины от 70 рублей. Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть». «Автосеть Ворши», Кубовского, 75. «Автосеть Витебский», Московский проспект, 35. «Автосеть Полоцкий», Петросябровки, 57. «Автосеть» — за шинами к нам.
1: Ты слушаешь радио «Витебск».

0: ближайшем будущем на нашей волне программа о кино, которая называется «Длинный дубль». Слушайте внимательно. Возможно, на ней и я построю вопрос, связанный с игрой «Стоп-кадр». Сильно много, сильно сложно. Ладно, слушаем «Длинный дубль», а потом играем в «Стоп-кадр», пытаясь у меня вырвать билетики в кино.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. Джерард Батлер все еще на хорошем счету у кинопродюсеров, готовых вложиться в недешевый экшн-триллер с участием актера. Продюсеры серии «Джон Уик» и «Thunder Road» запускают в производство фильм с бюджетом 70-80 миллионов долларов, в котором Батлер сыграет снайпера, получающего по радио анонимную угрозу. Герою предстоит, не теряя ни секунды, ринуться спасать свою семью и 70 тысяч фанатов на крупнейшем спортивном событии в мире – чемпионате мира по футболу. Сценарий написал Аарон Бенджамин, вдохновленный историей настоящих оперативников. Съемки запланированы на начало 2027 года. Сейчас идут поиски правильного режиссера. Отмечу, у Батлера за плечами несколько боевых франчайзов: «Падение Олимпа», «Гренландия» и «Охота на воров». Еще он недавно сыграл в экранизации анимационного фильма «Как приручить дракона» и собирается вернуться в сиквеле.
1: За кадром.
0: Коготок Джеймса Марсдена увяз в стриминге Apple TV. Не успел актер сыграть злодея во втором сезоне драматического сериала «Друзья и соседи», как уже настала пора сниматься в следующем проекте. Марсден спродюсирует и исполнит центральную роль в многосерийном боевике «Отрицание». Сериал создали Арт Маркем и Мэтт Холлоуэй, сценаристы «Железного человека», «Анчартед» и «Крейвена охотника». Центральный персонаж повествования – легендарный агент ЦРУ Брэд Гриффин, которого подозрительно быстро увольняют со службы в самый разгар сложной охоты на постоянно скользающего наемного убийцу, виновного в смерти коллеги главного героя. Опозоренный и изгнанный из разведсообщества, Брэд готов прибегнуть к любым средствам, чтобы лично поймать наемника и получить 15 миллионов долларов государственной награды за задержание злодея. Ну а в полнометражном кино Марсден вернется в конце года к образу мутанта-циклопа в фильме «Мстители. Доктор Дум».
1: Длинный дубль.
0: Предстоящий четвертый сезон сериала «Ричер» не станет последним для шоу. Стриминговый сервис Prime Video заранее продлил на пятый сезон один из самых популярных своих проектов. К слову, у четвертого сезона «Ричера» пока нет дат премьеры, но он уже отснят. Сериал основан на серии романов писателя Ли Чайлда про бывшего военного полицейского Джека Ричера. Главного героя в экранизации играет Алан Ричсон. Третий сезон «Ричера» дебютировал зимой 2025-го и показал лучший старт на Prime Video со времен выхода «Фоллаута» весной 24-го. В каждом из трех выпущенных сезонов по 8 эпизодов. Кроме основного шоу, в работе также остается спин-офф, посвященный Фрэнсис Нигли в исполнении Марии Стэн. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Радио Витебск.
1: Еще раз здрасте.
2: Мотор. Стоп-кадр.
1: Тороплю события, извините. Да, еще раз здрасте, стоп-кадр. В хорошей компании игра, благодаря которой по будням приблизительно в 16:35 можно для себя любимого и еще для кого-то выиграть билетик в кино. А может быть для кого-то. Может быть вы настолько великодушный человек, что выиграв билетики в кино, обязательно их передарите. Это очень здорово. Выиграть для коллеги или для друга, или для родственника. Неважно. Самое главное выиграть. Но вы попробуйте. Значит, правила очень простые. Задаю я вам вопрос, который касается кино, вы на него отвечаете. Вайбер 707-171-071. Кто быстрее отвечает, тот получает сертификат на два лица в любой кинотеатр нашего города, на любой киносеанс. Все, вот прям как отрезал. Значит, вы послушали сейчас программу «Длинный дубль». Молодцы, молодцы, похвально, прекрасно. Галь много всего интересного Захарова рассказала, но я что-то вспомнил про интересную классику. Про интересную классику, интересное кино. Так же устроены люди, что мы порой хотим ускорить события или как-то избежать трудностей. И вот всегда вот, знаете, это вот как мы ждем почему-то пятницу. Вот ждем мы ее почему-то. Зачем? Зачем ждем, если можно все как бы наслаждаться жизнью как таковой, вот каждой минуткой? Поэтому у меня вопрос будет следующий. Этот как раз-таки про это. Скажите, пожалуйста, друзья, сейчас на Viber 707-171-071 напишите мне, из какого фильма фраза «Джонни, сделай мне монтаж». А? Нетленная классика. Джонни, сделай мне монтаж. Я жду ваш вариант ответа. Вайбер 707-171-071. Кто быстрее, тот получит билетики в кино.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Хорошая компания на радио Витебск.
4: Камера, мотор. Стоп-кадр.
5: Посмотрел сейчас афишу кинотеатров нашего города. Столько хороших фильмов идет. Ребята, надо ходить в кино. Надо ходить в кино с поводами или без поводов. Нет, конечно, можно тупо дома сесть там с попкорнами, там, с сосисками, колбасой, с чем, ну, кто с чем хочет. Со вкусняшками, с чаем, с печенюшками. Но, слушайте, это же другое. Это же другое совершенно ощущение. Ну и, знаете, когда дома, это один день на другой похожий. А надо жизнь свою как-то разбавлять. Конечно, очень здорово, когда бесплатно можно в кино пойти. Но, с другой стороны, не такие уже огромные деньги, а? Ну, можно же отжалеть. Тем более, это наши с вами эмоции. Это внутри нас потом будет вот это вот воспоминание, а? Ну, согласитесь, правда? Так, что касается подведения итогов игры «Стоп-кадр», я несколько минут назад спрашивал, из какого фильма фраза «Джонни, сделай мне монтаж». Ну, конечно же, это «Человек с бульвара Капуцинов». Только два человека у нас ответило неправильно из всей вот большой массы наших радиодрузей. И то решили пошутить. Один из наших радиослушателей написал, что это «Матрица», а второй написал, что это «Эммануэль». Какие у нас радио, друзья! Ну, правильный ответ — «Человек с бульвара Капуцинов», конечно же. Быстрее справилась всех наша радиослушательница. Ее зовут Вероника. Телефон заканчивается на 52-24. Я ее поздравляю! Соответственно, билетики в кино на два лица в любой кинотеатр Вероники и достаются. Хотите, чтобы такая история произошла и с вами завтра? Тогда обязательно настраивайтесь на хорошую компанию. В 16:35 опять будем играть в «Стоп-кадр».
0: «Стоп-кадр». Радио Витебск. Слушай свое.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Значит, тут опять разбушевались ученые, которые почему-то сказали, они сказали, что сидячая работа, между прочим, медленно нас убивает. И если мы проводим больше 8 часов в день на стуле, вот что происходит с нашим организмом. Сейчас я вам расскажу, потом плохо засыпать будете. Так вот, из-за отсутствия подвижности мышцы не сокращаются и перестают эффективно поглощать глюкозу, что мешает регулировать уровень сахара и жиров в крови. Раз. Дальше. Изгиб в ногах ограничивает кровопоток, это приводит к жесткости сосудов, повышая риск инсульта и болезней сердца. Это два. Потом мышцы теряют силу, и параллельно с этим ухудшается осанка, что вызывает хронические боли в шее, спине. Это три. И самое страшное, регулярное многочасовое сидение связано с повышенным риском развития рака, диабета второго типа, остеопороза, депрессии и когнитивных нарушений. Так что единственный способ защититься – это регулярно вставать, разминаться и хотя бы пару раз в день выходить на короткую прогулку. Будьте здоровы!
1: На радио «Витебск» хорошая компания.

0: Реклама. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: несколько минут страху рассказал людям про сидящий образ жизни, так сам вскочил тут, походил по студии. Ну, у нас же так все. Да, мы же не думаем, пока нам тот не скажет, не предостережет. Ну, как известно, петух там пока жареный, не клюет. Так вот, всем здоровья, всем прекрасного завершения рабочего дня. 16:57 в нашем городе. С удовольствием предоставляю эфирное пространство службе информации «Радио Витебск». Кстати, на Белоголовке до свежие новости в начале следующего часа.
1: «Радио Витебск. Хит на все времена».

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Белорусский металлургический завод планирует проработать диверсификацию экспорта продукции. Об этом журналистам заявил Александр Сакович, которого президент сегодня согласовал на должность гендиректора предприятия. Глава государства поставил конкретные задачи в части роста экспорта, повышения эффективности управления, поиска внутренних резервов, рассказал он. Говоря о работе на внешних рынках, Сакович обратил внимание на то, что белорусский металлургический завод является экспортно-ориентированным предприятием. С учетом санкций, которые были введены в 2022 году, европейские рынки стали недоступны для предприятия. В настоящее время экспортные отгрузки сконцентрированы на рынок России, но проработки и диверсификации требуют альтернативные рынки. Это выход на рынок СНГ и других регионов, подчеркнул Александр Сакович.
1: В мире.
2: Директор национальной разведки США Тулси Габбард объявила о проверке более 120 биологических лабораторий в более чем 30 странах, которые на протяжении десятилетий финансировали за счет американских налогоплательщиков. Как сообщает Нью-Йорк Пост, более 40 из них находятся в Украине. Об этом информирует ТАСС. По словам Габбард, пандемия COVID-19 показала, каким катастрофическим последствиям могут привести исследования опасных патогенов в биолабораториях. Издание отмечает, что в рамках проверки аппарат национальной разведки должен установить местонахождение этих лабораторий, определить, какие патогены там содержатся и какие исследования проводятся.
1: Новости спорта.
2: Белорусские теннисисты успешно начали выступление на турнирах в Индии и Словакии, сообщает Белта. На турнире серии ATP Challenger 50 в индийском Бангалоре с призовым фондом 63 тысячи долларов Илья Ивашко всего за 58 минут разгромил в двух партиях представителя китайского Тайбэя Куань Или 6-2, 6-0. В поединке за попадание в четвертьфинал соперником Беларуса будет японский теннисист Кокора Исамура. В первом раунде женских соревнований ITF в Трнаве белорусская Алена Фоле уверенно переиграла чешку Петру Седлацкого 6-1, 6-2. В 1/8 финала белорусская теннисистка будет соперничать с украинкой Анастасией Соболевой. Турниры в Бангалоре и Трнаве завершатся 16 мая. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями погоду, временами дожди, днем местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, днем с переходом на юго-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 10-15, по востоку до плюс 19, в Витебске будет 17-19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.
3: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Вечереет за окном, шоу начинается.

0: в нашем вечернем уже городе. Всем хотелось бы пожелать прекрасного вечера, возможно, вместе с хорошей компанией здесь на любимой волне. Я ничего не хочу сказать, что работать это плохо. Нет, работать это хорошо. Благодаря труду человечеству когда-то из... Ну, помните всю эту историю, если вы учились в школе хорошо про историю с Дарвином, там, про палку, обезьяну. Так вот, ученые проанализировали данные 33 стран и пришли к неутешительному выводу. И мне кажется, даже расстройству, чем больше человек пашет, тем выше у него риск растолстеть. Представляете? А все из-за хронического стресса, заедания нервов и постоянной усталости, из-за которой уже нет сил на спорт, ни на нормальную жизнь. В общем-то, 8-часовой рабочий день, говорят ученые, превращается в идеальную формулу для лишнего веса. Ай-яй-яй-яй-яй, что с этим делать, не знаю, но как раз-таки время на активную жизнь. Надо находить на прогулки, на все это самое. Поэтому сегодня, друзья, нет-нет-нет, не засиживайся перед телефончиком, перед телевизорами. Небольшая прогулка позволит нам похудеть к лету. До него, кстати, недалеко.
1: В хорошей компании плохо не бывает.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Жар-пар в Витебске. 4 бани на дровах, 2 подогреваемых чана, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. В честь Дня Победы скидки до 30% на весь май. Телефон МТС 8 510 610.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Mega.by. С 14 по 17 мая. Мега скидки в Грин. Свинина тазобедренная 12,99 за килограмм. Фарш из свинины и индейки местное известное 15,99 за килограмм. Филе цыпленка 11,99 за килограмм. Greenmarket.by 375-44-560-60-61.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Пока наш любимый город начинает подстаивать в пробках тут и сям, тут и там, есть предложение поучаствовать в челлендже, который называется «Свои на дороге». Это там, где на счет раз, два, три нужно миргать, нужно включать аварийку своего автомобиля. Несколько секунд, значит, это все моргает. Вы смотрите слева, справа, впереди, позади. Если ответочку от кого-то увидели, об этом можно написать в Viber 7071071, и я с удовольствием передам. Привет, конечно, все нужно писать, если не противоречит вашей безопасности. И круто, если у вас есть штурман, который этим будет заниматься. Многие добавляют фоточки какие-то там и, или пишут, где пробки. Ну, по пробкам, как обычно, в целом, друзья мои, я вот смотрю, да, постепенно город где-то там подстаивает. Вот так. Но мы не будем огорчаться. Нет. Так, готовы миргать? Поехали, погнали, полетели. Раз, два, три.

0: Вот такое же настроение хочется пожелать всем, как у Бруно Марса в песне в этой. Ну и во многих вообще его вещах, конечно. Так, у нас Андрей Памир голос светом на даче в беседке в Старинках. Привет соседам по даче, отлично. Сергей Мирк на Терешковой. Здорово, Света написала. Привет, Мерседес 124, едем с техосмотра. Ура, хорошего вечера всем. Какой у вас есть хороший раритет. Алексей написал: «Привет, радио Витебск, любимый район Громы, Мирк, только железнодорожным светофором». В ответ: «Всем водителям хорошего вечера и вам того же». Николаевич написал: «Московский технологка, Мирк наших нет, всем хорошего вечера, ребятам на СТО на бровках хорошей работы». И еще есть от Матвея сообщение 67, не знаю, что это такое, но будем надеяться, что это какой-то очень важный код.
1: «Привет, это Зиверт, слушай мои песни на радио Витебск».

0: реклама. Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай твой идеальный iPhone 17 на 256 гигабайт с камерой 48 мегапикселей и емким аккумулятором со скидкой 700 рублей за 3199 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.

0: Строителей 15. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33 284 66 66. С Удачником косить вдвойне выгодно.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: пробок в нашем городе все больше и больше, но мы же никуда не торопимся, мы же никуда не спешим, мы же будем играть в ближайшем будущем на нашей волне, тем более, может быть, благодаря тому, что вы где-то притормозили, вы останетесь дольше в салоне своего автомобиля и, соответственно, поиграете. Тем более, игра будет очень хорошая под названием «Влетай в лето». Мы уже вторую неделю будем играть, на этой неделе мы разыгрываем кресло удобное для путешествий, поэтому, если есть желание сразиться, послушаем сейчас середине часа новости, расскажет Танюша Белоголовкина, а потом веселая игра, очень планом, как всегда, много и настроение, я уверен, у вас хорошее.
1: Хорошая компания, лучше, чем обычно, и слушаешь радио.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Учебно-полевые сборы в области пройдут более 1800 юношей и почти 2800 девушек. Витебск принимает республиканскую спартакиаду для обучающихся в колледжах. Житель областного центра обманул 12 человек на продаже несуществующих инструментов. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: Угадай в лето.
1: Да, просто так в лето нельзя. К лету нужно готовиться. Да, кто-то там на диеты всякие садится, кто-то новые какие-то одеяния покупает, кто-то эмоционально готовится к лету. Но просто так к лету нужно, конечно, очень серьезно. Очень серьезно, а до него-то остается совсем-то ничего. Друзья, 12 сегодня мая. Ага. А влетаем в лето мы, друзья, вместе с нашими большими друзьями, с турагентством «Вокруг света». Туры во все страны мира с турагентством «Вокруг света». Отличный сервис и выгодные цены. Гарантируем плюс от турагентства «Вокруг света», дружочки. Столько подарков, и все это достанется, конечно, нашим радиодрузьям. В частности, и матрас отдадим, и сумку холодильник отдадим, и палатку двухместную мы отдадим, и спальный мешок, и зонт, и плед, и навесные качели, карусели практически, и бассейн для всей семьи, и также кому-то достанется, если вы будете играть в игру под названием «Влетай в лето». Ну, на этой неделе кресло складное будет для путешествий. У нас уже есть один претендент, и каждый день приблизительно в 17:35 мы до пятницы включительно будем по одному претенденту выбирать. Это все благодаря вам. Это вы выбираете себя, если правильно ответите на мой вопрос. Вот, а потом в пятницу рандомайзером как крутанем и выберем самого счастливого. Причем те люди, которые, ну, не выиграли на этой неделе, они потом все равно могут участвовать и бороться за вот те призы, про которые я говорил. Все это, напомню, от турагентства «Вокруг света». Значит, что касается механики игры, да все очень просто. Я сейчас, дружочки, буду вам рассказывать про одну достопримечательность мирового уровня. Вы будете как-то догадываться, что это такое, про что я рассказываю. И все ваши догадки пишите в Viber 707-1071. Кто быстрее угадает, тот попадает в список претендентов. Так, готовы, да? Ну, что еще в пробках-то делать? Давайте будем угадывать. Значит, все, поехали. Вообще, вот это вот строение было построено к Всемирной выставке. Да, она стала символом инженерного прогресса и одной из самых посещаемых достопримечательностей мира. Смотрю я на нее, высокая, 330 метров. Служит, между прочим, не только местом для панорамных видов, но и площадкой для световых шоу и выставок. А строительство вот этого началось в 1887 году. И вот еще одна подсказка. Париж вам ничего не говорит, а? Так вот, пишем свои варианты. Через несколько минут подведем итоги, кто правильно быстрее всех напишет, а? Что? О каком строении я говорил только что, а, дружочки?

0: Реклама на радио Витебск.
1: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас. Диаманте исполняет ваши ювелирные желания. Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +35 29 689 77 78.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
4: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Хорошая компания на радио Витебск.
5: Влетай в лето!
6: Вот хочется действительно так влететь в лето во всеоружие, чтобы там вот со всеми этими летними причиндалами. Ну, чтобы, знаете, чтобы у тебя все было, все там, и лодка, и удочка, и ласты, и маска, и, значит, и палатки, и кресло всевозможное, и такой, знаете, туристический столик со стульчиками, все это раскладывалось, и твой личный такой вот город, но на природе, такой весь дом, и ты весь такой молодец, и ты такой отдыхаешь, и чтобы у тебя еще были шампуры, мангал, ой, я, конечно же, все, я весь уже в летних праздниках. Так, ну давайте подведем итоги. Рассказывал я несколько минут про одно строение. Ну, понятное дело, когда я сказал про Париж, тут понеслось, перебивая друг друга со словами «я первый, я первый». Таких много всех наших радиодрузей, которые «я первый, я первый». Ну, хотелось бы, я всегда говорю, хотелось бы всем все отдать. Но приз у нас один, и в пятницу узнаем, кому он вообще точно останется. Напомню, что от турагентства «Вокруг света» мы разыгрываем кресло складное для путешествий. Самым первым с правильным ответом «Эйфелева башня» был наш радиодруг Виталий. Заканчивается телефон на 7564. Я его поздравляю. Сейчас буду вносить список претендентов. Но, друзья, я уверен, что вы нисколько не вешаете нос, если в список претендентов не попали, потому что я рассказывал список того, что мы будем разыгрывать. Соответственно, каждую неделю в хорошей компании приблизительно в 17.35 будут эти розыгрыши под названием «Влетай в лето». Поэтому все, встречаемся, собираемся, играем с прекрасным настроением.
0: «Влетай в лето». Наша музыка на радио «Витебск».

0: девочки, хочу напомнить, партнер вечернего шоу – компания «Автосеть. Шины и диски». Летние шины от 70 рублей. Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть». «Автосеть Ворши» Кубовского, 75. «Автосеть Витебский» Московский проспект, 35. «Автосеть Полоцкий» Петруся Бровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Хорошая компания.
2: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Реклама.
3: С 14 по 17 мая мега скидки в Грин. Картофель ранний 3,99 за килограмм. Капуста пекинская ранняя 2,99 за килограмм. Яблоко Red Chief 2,99 за килограмм. Greenmarket.by 375-44-560-60-61.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 70-43. Звони.
5: На новые шины для вашей машины. На отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
6: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
7: Белагропромбанк. Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
8: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.

0: Уже полным ходом стартовала вот эта вот шашлычная пора. И очень интересная новость у меня есть. Россиянки начали нанимать мужчин для жарки шашлыка. Жарки шашлыка, вот, да, правильно, вы не ослышались. Все, кстати, началось с объявления одного мужчины, который подрабатывает мужем на час, ну, знаете, там, гвоздь сбить, картину повесить, все дела, ну, сифон прочистить. Так вот, а его девушки позвали просто приехать пожарить мясо. Видео с этим, как он приехал и, значит, жарит это все на мангале, залетело, оказалось, что спрос просто огромный, и многие девушки, вот эти девчачьи компании, массово ищут выездного шашлычника, спрашивают цену, уточняют, сможет ли он одновременно работать на нескольких мангалах. В общем-то, мужчины, работа, как говорится, для вас. Главное, чтобы на такую работу вас благоверно отпустило.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: слушает. В Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Учебно-полевые сборы в области пройдут более 1800 юношей, почти 2800 девушек. Об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь-4» Витебск. Десятидневные занятия для учащихся 10 классов стартуют 26 мая. Это часть учебной программы по предмету «Допризывная медицинская подготовка». Девушек ожидает медицинская практика в учреждениях здравоохранения, подразделениях Красного Креста или МЧС. Для юношей организуют круглосуточные пребывания в палаточных и оздоровительных лагерях, центрах допризывной подготовки и войсковых частях. Как заверили в Главном управлении по образованию облсполкома, поводов для беспокойства у родителей нет. Для ребят создадут все необходимые условия. Витебск принимает республиканскую спартакиаду для обучающихся в колледжах, пишут «Визбичи». Более 500 участников планируют проявить себя в нескольких видах спорта. Среди дисциплин – баскетбол, кросс, мини-футбол, многоборье, плавание и настольный теннис. Состязания пройдут на разных спортивных объектах областного центра. Программа форума рассчитана на до 20 мая, когда на площади флага и герба состоится церемония награждения лучших спортсменов. Сегодня был дан старт соревнованиям. Участники возложили цветы к мемориальному комплексу, установленному в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. После этого в ИГУ имени Маширова прошло шествие команды, а также торжественная церемония открытия спартакиады. Увлечение онлайн-казино закончилось большими проблемами для 24-летнего жителя Витебска. Как установили правоохранители, молодой человек нагло обманывал незнакомых людей. Он размещал в интернете объявления о продаже строительных инструментов, которых у него не было. Созванивался с клиентами и убеждал их, что все передаст через почту. Витебчанин получал деньги на свою карту и забывал об обязательствах. В результате противоправных действий молодого человека пострадавшими оказались 12 человек. Они перечислили обвиняемому в общей сложности более 800 рублей. В отношении витебчанина возбуждено уголовное дело за мошенничество. На суде он рассказал, что часть денег тратил на игру в онлайн-казино. Итогом пагубного пристрастия стал срок в 1,5 года тюрьмы. Также молодой человек самостоятельно ограничил себе доступ к азартным играм. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого. До 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – дни выгодных покупок!
3: С 13 по 17 мая в магазинах «Веста» шоколад «Макс Фан» 140 граммов, 4 рубля 95 копеек, мороженое 20 копеек, малина 75 граммов, 1 рубль 25 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска!
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду, временами дожди, днем местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, днем с переходом на юго-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 10-15, по востоку до плюс 19, в Витебске будет плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер Турагентство.

0: Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Вечереет за окном, шоу начинается.

0: здрасте. Всем поздравляю всех с окончанием еще одного рабочего дня. Вас никогда мысль такая не посещала, что, ну и ощущение, что понедельник и вторник, они вот как-то долго длятся. Вот среда быстрее, а потом четверг, пятница еще быстрее полетают. А выходные это вообще одно какое-то такое щелк и мгновение, а? Вот у меня в последнее время такие прям вот чувства и такие ощущения. Есть у вас что-то подобное, можете написать свое мнение на Viber 707-171. С вами хорошая компания, я Александр Назарико. Продолжаем проводить этот вечер вместе. Что касается полезных вещей, в этом часу, в середине часа у нас будет подборка новостей спорта. Большая-большая такая подборка под названием «Спорт-ФМ». Еще обязательно будет гороскоп для влюбленных парочек. Тоже, согласитесь, важная вещь.
1: Будет вечер, будет хорошая компания.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: И напомню, партнер вечернего шоу — компания «Автосеть», шины и диски. Летние шины от 70 рублей. Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть», «Автосеть Ворши», Якубовского 75, «Автосеть Витебский», Московский проспект 35, «Автосеть Полоцкий», Петросябровки 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Это слушает весь мир.

0: 18:18 в городе. Тут у одного умного мужчины, который является главой NVIDIA, генеральный директор, да, у него спросили, какие профессии в будущем будут очень перспективными, и он ответил: если вам интересно, после маленькой рекламы я вам тоже расскажу.
1: Реклама.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно попробовать.

0: metro.by.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. На радио Витебск хорошая компания. Обсудим, не осудим.
4: Я ненадолго, потом будем, друзья, дальше слушать хорошую музыку. Так вот, что касается профессий, которые в ближайшем будущем будут более чем востребованы. Об этом рассказал глава NVIDIA, которого зовут Дженсен Хуанг. Он заявил, что в эпоху искусственного интеллекта наиболее востребованными и высокооплачиваемыми, это важно, могут оказаться вовсе не те рабочие места, которые непосредственно связаны с созданием моделей ИИ. Значит, электрики, сантехники, сварщики, техники, строители. Настало ваше время, сказал этот мужчина. Искусственный интеллект создает не просто новую компьютерную индустрию, он создает новую индустриальную эру. Да, мы все боимся, многие боятся, что вот искусственный интеллект, он начнет занимать. Да, и сейчас, знаете, мы многие генерят и картинки, и мы боимся за дизайнеров, и за многие вообще профессии. Да, и дикторы уже не нужны. Закинул, значит, ролик попросил, и озвучит все это, он озвучивает. В общем, вот, запомнили, да, вот эти обыкновенные, а волшебные профессии, где нужно думать головой, где нужно работать руками, вот этого как раз-таки все будет востребовано. Поэтому, друзья, учимся, и, наконец-таки, люди труда будут действительно опять почитаемы. Очень приятно.
3: Хороший вечер в хорошей компании.

0: Какой сегодня прекрасный вечер, а? 18:26 в нашем городе. С удовольствием послушаем программу о спорте, которая называется «Спорт ФМ». Через несколько минут, в середине часа на нашей волне, а после гороскоп любовный для парочек, конечно же, расскажу.
1: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск. В программе «Спорт FM».
2: Слушайте через несколько минут.

0: категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
2: Спорт FM. Какой счет?
1: Колорадо реабилитировался за провал в третьем матче с Миннесотой. Обыграли их 5-2. Вчера Эвс уверенно победили и теперь в шаге от финала конференции. Хоккейный «Локомотив» забрал первый матч финала Кубка Гагарина у казанского «Акбарса» 3-1. Сухой победы не получилось, но вряд ли в Ярославле расстроены. Вчера «Тоттенхэм» поделил очки с «Лидсом». Подопечные «Дед Зерби» не проигрывают в ВПЛ уже 4 матча кряду. А еще за «Шпор» впервые с мая 2025 года сыграл «Мэдисон». Теперь отрыв от зоны вылета – 2 очка. Какая драма была в Москве! «Краснодар» проиграл «Динамо» в самый важный момент. «Зениту» нужен 1 балл для чемпионства. Такой расклад перед последним туром РПЛ. «Зенит» – единоличный лидер за тур до конца сезона. «Краснодар» станет чемпионом только в случае, если победит «Оренбург», а «Зенит» проиграет Ростову. Оба соперника без мотивации. Еще из интриг «Локомотив» и «Спартак» поборются за третье место, а Нижний Новгород и Махачкала определяют

0: вместе в составе сборной на чемпионат мира 2026. Не удивлен, мы тоже. Пресс-служба аргентинцев опубликовала список из 55 человек, но на Мундиаль попадут только 26 игроков. Неймар же тоже попал в расширенный список сборной Бразилии на чемпионат мира. Анчелотти включил 34-летнего игрока в общий список из 55 футболистов. Также в заявку попал и 41-летний Тьяго Сильва. Оглашение финальной заявки ожидается через неделю. Килиан Мбаппе не хочет играть на Бернабеу. По информации The Athletic, Килиану не нравится, что его освистывают на домашней арене. Поэтому француз постарается пропустить оставшиеся домашние матчи в этом сезоне. Глянь, какой обидчивый парень. Ханси Флик продлил контракт с Барселоной. Фабрицио Романо сообщает, что немец подписал новое соглашение с синегранатовыми. Срок до 2028 года с опцией продления еще на один год.
1: Спорт FM. Это интересно.
0: Молодожены из Болгарии нашли идеальное место для свадебной фотографии. Как раз в эти дни в стране проходила велосипедная гонка Giro d'Italia. Счастливые супруги запечатлели на своем свадебном видео массовый проезд всех участников велогонок. Баскетболист повторил фото отца с кубком без одежды. В 1999 году Томас Масюлис выиграл Евролигу с Жальгирисом и прикрыл трофеем то самое. В 2025-м Томас повторил свое же фото, выиграв турнир уже как тренер с Фенербахче. А теперь настало время для побед его сына. Гитис Масюлис оформил титул в баскетбольной лиге чемпионов и повторил батины чемпионские фотографии. Яблоко от яблоньки недалеко падает. Такой звонкий финиш бегун запомнит на всю жизнь. Бегун разбил голову об колокольчик. Звучит странно, но Мауро Мартинелли эпично закончил 16-километровый трейл Кампа Ультрарейс в Аргентине. Финишируя, он подпрыгнул до тяжелого колокольчика и разбил себе голову. Мужчина оказался в машине скорой, но, судя по довольной улыбке на фото, ни о чем не жалеет. Так что, если вы думаете, что детство у мужчин длится до 40 лет, то нет, Мауро выступал в категории 40+.
1: Спорт FM. Доигрались.
0: Ужас в Чехии. Славия выигрывала у Спарты со счетом 3-2 за несколько минут до конца добавленного времени. В случае победы Славия становилась чемпионом, но фанаты не дотерпели до финального свистка. Хлынули на поле и устроили настоящий хаос. Игроки Спарты спаслись бегством, а потом отказались возвращаться на поле и доигрывать матч. Теперь, вероятнее всего, Славия получит техническое поражение со счетом 0-3. А интрига в чемпионской гонке снова появится, пусть и небольшая. Футболисты Марселя разгромили собственную тренировочную базу на сборах с помощью огнетушителя. Руководство клуба решило организовать 4-дневный сбор на своей базе для сплочения коллектива в преддверии двух заключительных туров Лиги 1. В последний день сбора несколько игроков устроили импровизированную вечеринку, в ходе которой переставили кровати, устроили беспорядок в комнатах и использовали огнетушитель в комнате руководителей, чем шокировали членов персонала, да и вообще всего клуба. Вот это сплотились называется. Ну и на сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт FM.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
1: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: рад видеть с вами. По-прежнему хорошая компания, правда, без Дроздова, потому что она решила, что в отпуск надо уходить именно в такое красивое время. Ну и пожелаем ей прекрасного отдыха. А у нас, как обычно, традиционно в это время, после небольшой рекламы, любовный гороскоп.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
4: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
5: Белагропромбанк. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
1: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Любовный гороскоп.
0: Ну, как обычно, от овнов до рыб. Если гороскоп вам нравится, значит, мы в него верим. Если не нравится, то зачем нам такой плохой гороскоп? Овны, нынче будет важно узнать хоть что-нибудь о том, что о вас думает тот, кто вам не безразличен. Если стесняетесь спросить лично, что было бы лучшим вариантом, нагрузите этой задачей друга, заодно выясните, настоящий ли он. Тельцы, даже если у вас есть любимый человек, это вовсе не значит, что вы не имеете права даже смотреть на противоположный пол. Не рано ли вы, голубушка, надеваете на себя паранджу, а? Дальше у нас близнецы. Близнецы, признайте себе, вы давно хотели что-то изменить в ваших отношениях, возможно, даже человека, с которым вы эти отношения строите. Сегодня очень подходящий вечер для того, чтобы осознать, что именно вас не устраивает и почему. Раки, этим вечером вам очень помогут такие замечательные чувства, как вера и надежда. Именно благодаря им вы сможете вытерпеть все то, что готовила вам судьба, и пронести через эти 24 часа. Львы, будьте внимательны сегодня вечером к мелочам. Именно они сегодня, как никогда, помогут вам понять вашего любимого человека и даже полюбить его еще больше. Девы, сегодня вам стоит обратить внимание на человека, имя которого вам очень нравится. Плохим людям, недостойным вашего внимания, такие имена не достаются. Будьте уверены. Весы, сегодня сбудется ваша давняя мечта. Впрочем, ее воплощение в жизнь может навредить вашей личной жизни. Вы загадали это желание давно, задолго до появления в вашей жизни дорогого вам человека. Выбор между мечтой и любовью не самый легкий, однако придется сегодня его сделать. Скорпионы, благоприятный день для знакомства. Знакомиться вы можете где угодно, на улице, в общественном транспорте, в сети или на работе. Условие одно – будьте оригинальны. Тирады о погоде, например, устарели, как идеи давно никого не удивляют. Стрельцы, сегодня вам придется одновременно разбираться с прошлым, настоящим и будущим. Занятие будет не из приятных, как для вас, так и для вашего любимого человека. Козероги, оказывается, время, которое вы с вашим любимым человеком провели порознь, не прошло даром ни для него, ни для вас. Сегодня вы с удивлением для себя обнаружите, что вы оба довольно сильно изменились,

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
3: Алло, ты где?
4: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
3: А у меня куча старых и ничего не ношу.
4: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
5: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
6: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
7: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: И в хорошей компании трек вечера, именно так называется рубрика, когда мы предлагаем нашим радиослушателям выбрать ту песню, которую мы будем начинать программу «Привет в поздравлении». Музыкальный агент. Все очень просто. Предлагается две музыкальные вещицы, вы за них голосуете, за одну красненькими сердечками, за другую черненькими сердечками, и все это дело происходит в Вайбере. Ну, какая песня набирает больше голосов, то, соответственно, и открывает программу «Приветов и поздравлений». Ну, не буду далеко ходить вокруг да около. Современная вещь, Джан Кук и Ашер, «Stand Next to You», вот это. Вот прям я чувствую себя, как будто сам с собой в шахматы играю. Честное слово, сам песню выбрал, а ну, хотя бы вы голосуете, это уже хорошо. Значит, красненькие сердечки, я считаю, что Джан Кук и Ашер должны открывать программу «Приветов и поздравлений, музыкальный агент». Если ваше сердечко немножечко в другую сторону завернуто, может быть, в более далекие времена, то предлагаю черненьким сердечком проголосовать за вот это. Черненький, вот сказал же я. Это последствия данного юмориста. Да, пожалуйста, тоже туда же Viber 7071071. Если вы считаете, что достойным украшением программы поздравлений будет как раз-таки эта композиция. На сим все, друзья, услышимся в следующем часу. Поздравления тоже можно уже присылать. Ну а пока в начале часа, как обычно, свежие новости расскажет Татьяна Воронцова.
0: Радио Витебск. Радио, которое слушает.

Витебске 19 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Участковые инспекторы милиции на постоянной основе контролируют ход посевной кампании. Как сообщили в ВВД Республики, с начала посевной установлены факты отсутствия сторожей на рабочих местах, а также нахождения работников в состоянии алкогольного опьянения. О таких происшествиях информируются руководители предприятий и местные органы власти. Более 300 лиц совершили мелкие хищения сельхозпродукции. Зафиксировано свыше 200 фактов незаконного обращения нефтяного топлива. Похищенное имущество возвращено в сельхозорганизации. В ведомстве обратили внимание, что за совершение таких деяний предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.
1: Мире.
2: Россия провела успешное испытание ракетного комплекса «Сармат». Об этом заявил командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев в докладе президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС. Российский лидер заявил, что межконтинентальная тяжелая ракета «Сармат» будет поставлена на боевое дежурство в конце текущего года. Путин отметил, что дальность применения «Сармата» может быть свыше 35 тысяч километров. Он подчеркнул, что это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему на вооружении в России ракетному комплексу «Воевода» еще советского производства. Литва готова дополнительно принять на своей территории около 1000 американских военных из 5000 выводимых США из Германии. Об этом заявил журналистам командующий литовской армии генерал Раймундас Вайкштонрас, сообщает ТАСС. По его словам, речь не идет о предельных возможностях страны. Командующий отметил, что существующая военная инфраструктура Литвы позволяет размещать и обеспечивать подготовку подразделений бригадного уровня. Как подчеркнул генерал, численность такой бригады в зависимости от комплектации может достигать 5000 военнослужащих.
1: В Беларуси.
2: В Национальном статистическом комитете напомнили, что предстоящая официальная перепись населения состоится в 2029 году и призвали остерегаться мошенников, сообщает Белта. В Белстате настоятельно рекомендовали не сообщать личную информацию незнакомым людям, которые представляются сотрудниками по переписи, а также не переходить по подозрительным ссылкам и не скачивать файлы, полученные от неизвестных отправителей, которые могут быть связаны с переписью. В случае возникновения любых сомнений или подозрительных ситуаций следует немедленно обращаться в правоохранительные органы. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду, временами дожди, днем местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, днем с переходом на юго-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 10-15, по востоку до плюс 19, в Витебске будет 17-19 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидромет.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Музыкальный агент.
3: Еще раз здрасте, здрасте, это хорошая компания, и у нас программа приветов и поздравлений. Музыкальный агент, 19 часов 7 минут в нашем городе, до практически 20.00. Я в вашем распоряжении, равно как и главная волна региона. Ваши приветы, ваши поздравления, музыкальные заявки, если есть, конечно, в нашей фанатике, все выполняется. Поддерживается уровень хорошего вечернего настроения, ну, с такой-то погодой на улице, почему нет? Так, Вайбер, Телеграм, 707-71-071, пишите. С удовольствием все зачитаю в эфире. И в целом все, давайте приступать к музыкальной составляющей. Значит, буквально сколько? Ну, 10 минут назад, ну, может быть, 12 минут назад у нас была рубрика под названием «Трек вечера». Да, и я предлагал две песни на ваш выбор, чтобы вы решили, какой же композиции мы будем открывать программу приветов и поздравлений. Я удивился безумно. Оказывается, Джан Кук и Ашер вообще никому не нужны. Ни одному человеку. Вот совершенно! И торжественно открывает программу приветов и поздравлений Bad Boys Blue. Вы этого хотели? Получите, делаем громче и наслаждаемся.
2: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Ну вот и первые приветики к нам прилетели. Напомню, если у вас есть желание немножечко значит, разбавить этот вечер хорошими добрыми словами, Вайбер, Телеграм 707-171-071. Есть поздравления. И несколько Артема поздравляют с днем рождения его друзья по спорту. Пусть год будет крутым, планы амбициозными, победы громкими, а настроение отличным. Дерзай, твори, побеждай. Андрей, Дмитрий и Витек. Есть поздравление от Нины. Здравствуйте, Радио Витебск. Сегодня у моей дорогой племянницы, классной девчонки, кузнечик Катюши из Витебска, день рождения. Вся наша дружная семья поздравляет ее с этим праздником. Катюша, с днем рождения! Пусть каждая твоя минута будет наполнена особым смыслом, а каждый день принесет новые поводы для искренней улыбки. Желаю, чтобы твое сердце всегда было открыто для чудес, а жизнь баловала тебя роскошной возможностью, крепким здоровьем и безграничной любовью самых дорогих людей. Оставайся такой же солнечный и неповторимый. И попросили песенку Егора Крида. Да пожалуйста.
0: Музыкальный

0: Реклама. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный». Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
3: Музыкальный агент.
4: Так, смотрю на ваш привет, который вы присылаете. Ну уж, я всегда говорю, если уж песни какой-то нету, уж извиняйте, нету. Будем обходиться тем, что есть, а есть много что. Так, Вайбер, Телеграм, 707-101-071. Написала нам Татьяна. Привет от Татьяны из Минска. Здравствуйте. Пожалуйста, передать привет моему любимому, единственному Денечке от его Танюшки Бельчонка, которая очень сильно любит и неустанно ждет. Мое письмо скоро будет у тебя, мой родной. Жди, за меня не переживай, все хорошо. Вот как раз таки, что касается музыкальной составляющей, ну вот этих вещей музыкальных у нас, к сожалению, нет. Есть еще поздравления от Катерины и Дениса. Они поздравляют Сергея и Ольгу. Поздравляем вас с новосельем. Мы хоть и далеко, но мысленно уже гуляем по вашим новым комнатам и пьем чай на кухне. Желаем, чтобы в доме всегда было тепло, уютно, звучал смех и пахло свежей выпечкой. Пусть каждая комната приносит радость, соседи будут добрыми. Обнимаем крепко. И поставьте для них их любимую Клаву Коку. Выполняем музыкальную заявку.
2: Музыкальный.

0: продолжаю я зачитывать наше сообщение. Написал нам, я не знаю, без подписи человек. Но, тем не менее, добрый вечер. Передайте, пожалуйста, привет Мандрику Александру от брата Жени. Здоровья, хорошего вечера, отличного настроения. И, если возможно, поставьте, пожалуйста, песню демо «2000 лет». Выполняем музыкальную заявку, друзья мои. Всем прекрасного настроения. Может быть, даже танцевального настроения. У нас в середине часа будет небольшая подборка новостей. Потом продолжим передавать ваши приветы и поздравления. Вайбер, Телеграм 7071-071 жду.
1: Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении стратегического партнерства Беларуси с Китаем. Москалькова на встрече с Путиным поблагодарила Минск за содействие в обмене пленными между Россией и Украиной. Коечный фонд санаторий в Беларуси увеличится на 30% до 2030 года. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: Музыкальный агент.
1: Еще раз напомню программу «Привет и поздравления». Музыкальный агент на радио «Витебск» практически до 20.00. Я в вашем распоряжении, равно как и главная волна региона. Ваши добрые, теплые слова, приветственные, иногда загадочные. Ваши музыкальные заявки по возможности тоже выполняем. Вот интересное сообщение пришло. О, счастливчик Игорь Дмитриевич. Коллеги из бухгалтерии передают тебе привет и завидуют белой завистью. Поздравляем с выигрышем. Желаем, чтобы деньги принесли радость, но не испортили характер. Обещаем не просить в долг, по крайней мере, сразу. Шутки шутками, но мы искренне рады за тебя. Отмечай с размахом, но помни о нас, твои коллеги Наташа, Света и весь бухотдел. Я так понимаю, что человек что-то у нас хорошо выиграл. Ну ладно, хорошо отметить все это дело, конечно. Так, есть еще вот очень хорошее поздравление. Дорогие мама и папа, Таня и Андрей, в этот особенный день мы, ваши дети, Катя и Миша, хотим сказать, как мы гордимся вашим союзом. Спасибо, что учите нас, что такое любовь, уважение, поддержка. Желаем, чтобы ваша любовь с годами станет настолько крепче, а счастье безграничным. Оставайтесь такими же молодыми душой. Мы вас очень любим. С годовщиной, ваши дети. И еще есть сообщение. Привет еще раз от Танюшки, моему родному, любимому Денечке. Очень-очень скучаю, люблю, жду тебя всегда, мой единственный. И посвящаю тебе все песни, что исполняются на радио «Витебск». Спасибо вам огромное. Пожалуйста, всем любви.
0: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Ваше сообщение все прилетает и прилетает, прилетает, но это и хорошо. Это хорошо, это здорово. Будем держать обратную связь. Да, программа «Привет и поздравления», музыкальный агент «Света на волне родительского» в рамках хорошей компании. Значит, что есть? Евгений написал: «Передаю привет радио Витебске всем, кто слушает. Всех люблю». Круто! Мы, Евгений, тоже тебя любим. За то, что ты просто такой есть, такой веселый. Вот есть хорошее. Секунду. Улетело. Есть у нас привет. Здравствуйте, радио Витебск. Прошу вас передать большой привет моему сыну Корунному Сергею. Передали привет. И есть еще у нас Виолетта. Виолетта, смотрите, друзья, дружочки, уже, значит, музыкальные заявки у нас в очереди стоят. То есть все там тоже будет, что касается Робби Вильямса. Обязательно прозвучит. Виолетта написала: «Передаю привет папе Виталию и маме Оле». И попросила Виолетта песню Вани Дмитриенко «Шелк». Ну, что не сделаешь для хороших-то людей.
0: Музыкальный

0: Ленд.
1: Погнали дальше. Так, напомню, да? Вайбер, Телеграм, 7071-071. Программа «Приятного поздравления» и музыкальный агент на волне «Радио Витебск». Привет, Артем Кузнецов, твои друзья Саша, Дима и Леша передают тебе горячий привет и поздравляют с возвращением из армии. Ты настоящий мужик, прошел школу мужества, и мы гордимся тобой. Теперь вперед к новым победам. Добро пожаловать домой. Круто, когда есть настоящие друзья, а? Во как! Дальше у нас Вероника написала: «Передаю привет моему любимому мужу Денису». Оля написала: «Добрый вечер, передайте, пожалуйста, привет нашему любимому и дорогому папочке, мужу Сережке Торлину. Время развело нас, отдалив друг от друга, с этим невозможно мириться, успокаиваю себя только тем, что это временно. Так не терпится скорее увидеть тебя, приезжать к себе, больше не отпускаясь. Надеюсь, скоро так оно и будет, твоя семья, сыночки-ангелочки и Олька». Дальше Людмила написала: «Всем привет! И вам, Людмила, привет! От всей души поздравляем нашу Ксюшу с 15-летием! Очень любим! Будь здоровой и счастливой, а в жизни встречают столько хорошие люди!»

0: Студент.
1: Я подумал, что все мы разные, но нас объединяет, ну, в данный момент, по крайней мере, программа «Привет и поздравления». Музыкальный агент на волне радио Витебска, и это здорово. Друзья, Вайбер, Телеграм, 707-171-071, ну, наверное, уже, знаете, такие последние приветы и, возможно, без заявок. Но, тем не менее, есть еще парочка таких любопытных сообщений. Алло, здравствуйте, прямо так и написано. Соседи с третьего этажа передают привет соседям с четвертого, семье Ивановых. Ребят, спасибо, что терпели наш ремонт 3 месяца. Теперь тишина, мир и дружба. Приходите к нам в гости в субботу, не только на чай. Интересно, интересно. Я тут даже завидую, что я, значит, не ваш сосед. И вот еще интересно. Здравствуйте, Радио Витебск. Это Лиза. Мне 7 лет. Передайте, пожалуйста, привет моему папе Андрею. Он работает в гараже, красит машину. Папочка, я тебя очень сильно люблю. Приходи сегодня пораньше. Мы с мамой испекли печенье. Целую 1 000 000 раз. Поставьте хорошую песню. Ну как тут откажешь такому замечательному ребенку?
0: Музыкальный агент.

0: написал нам еще Дёня только что. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, огромный привет Александре, Никите и Марии Совковым. Вы самые лучшие в мире дети. Ну, кто бы сомневался. Друзья, ну и на вот этих нотах, на этих аккордах я говорю вам до свидания. Это была хорошая компания на радио Витебске. Я Александр Назаренко. Услышимся завтра. У нас уже середина рабочей недели где-то здесь забрежила. И это хорошо. Все, всем прекрасного вечера, прекрасной ночи и бодрого утреннего пробуждения. Пока.
1: Радио Витебск.

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Республики с Китаем, сообщили в пресс-службе главы государства. Документ стал обновленной версией ранее действовавшей директивы о развитии двусторонних отношений и определяет новый этап взаимодействия двух стран с акцентом на конкретные планы и задачи на ближайшие 5 лет. В качестве основных направлений взаимодействия выделены укрепление политического диалога, сохранение исторической памяти, приумножение ценностей дружбы и взаимной поддержки, а также участие Беларуси в глобальных инициативах Китая. В экономической сфере особое внимание уделено углублению промышленной и технологической кооперации, развитию торговли, инвестиций и инноваций. Документ также предусматривает реализацию около 30 конкретных мероприятий в различных сферах.
0: Политика.
1: Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с Владимиром Путиным поблагодарила Беларусь за содействие в обмене пленными между Россией и Украиной, передает Белта. Омбудсмен представила президенту ежегодный доклад уполномоченного по правам человека, а также подвела итоги своей 10-летней работы на этом посту. Особые слова благодарности хотела бы сказать нашим братьям-белорусам. Эти мероприятия, обмены проходят сегодня на украинско-белорусской границе, но не просто предоставлено место, создана атмосфера, условия, а иногда и конкретные действия, которые помогают нам, сказала Москалькова. В Венгрии сформировано новое правительство во главе с лидером партии ТИСА Петером Мадиром, одержавший победу на парламентских выборах 12 апреля. Об этом сообщает Белт со ссылкой на ТАСС. Президент страны Тамош Шуёк в соответствии с основным законом подписал указ о назначении 16 министров, кандидатуры которых были представлены премьером и одобрены депутатами парламента. Первое заседание Кабинета министров запланировано на 13 мая. Торжественная церемония вручения удостоверений членам кабинета состоялась в президентской резиденции Дворца Шандора в Будапеште. Трансляцию мероприятия вели национальные телеканалы.
0: Без политики.
1: Коечный фонд санаториев в Беларуси увеличится на 30% до 2030 года. Об этом журналистам сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Булбатовский, передает Белта. Спрос на санаторно-курортные услуги стабильный. Сегодня это прибыльный бизнес. Президентом и правительством была поставлена задача об увеличении коечного фонда. На данный момент уже работает программа по развитию туризма до 2030 года. В рамках нее планируется увеличить коечный фонд до 30%. Эта работа уже начата, рассказал Геннадий Болбатовский. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – дни выгодных покупок!
3: С 13 по 17 мая в магазинах «Веста» шоколад «Макс Фан» 140 граммов, 4 рубля 95 копеек, мороженое 20 копеек, малина 75 граммов, 1 рубль 25 копеек. «Веста» приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду, временами дожди, днем местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, днем с переходом на юго-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 10-15, по востоку до 19 градусов со знаком плюс. В Витебске ожидается 17-19 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 39. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». На радио Витебск. Час по-русски.
2: Привет, Витебск. Это Акмаль.
3: И Джелагония. Представляем вам нашу совместную песню «Пожар».
2: Она о глубоких чувствах и испепеляющей любви. Слушайте наш трек.
3: На радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Форум женщин-предпринимателей союзного государства пройдет в Минске 21-22 мая. Иран подал в суд в Гааге иск на агрессию США. Индия ускоренно выводит золотые запасы из зарубежных стран. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио «Витебск». Час по-русски.
4: Привет, Витебск. Я Люся Чеботина, и ты слушаешь мою новую песню на радио «Витебск». Танцуй, наслаждайся и делай громче.

0: Витебске 21 час. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
1: Мы

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Форум женщин-предпринимателей Союзного государства Белоруссии и России пройдет 21-22 мая в Минске, заявил на пресс-конференции замдиректора департамента по предпринимательству Министерства экономики Руслан Неверович. Наши российские коллеги с большим энтузиазмом поддержали эту инициативу. Мы ожидаем на форуме значительное количество участников из России. При этом география очень широкая, от Санкт-Петербурга до Крыма, сказал Неверович. Он выразил надежду, что форум станет площадкой для продуктивного обмена опытом, развития кооперационных связей, новых знакомств предпринимательницы из Беларуси и России, и такое сотрудничество перерастет в совместные проекты.
1: В мире.
2: Тегеран подал в арбитражный суд в Гааге иск против США из-за атак на иранские ядерные объекты и санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на связанное с судебными властями Ирана агентство Мизан. Сообщает, что в исковой жалобе Ирана в Гаагский суд речь идет об агрессии США в июне 2025 года. Тегеран указывает на то, что США нарушили международные обязательства во время 12-дневной войны против Ирана. Тегеран просит арбитражный суд в Гааге потребовать от Соединенных Штатов прекратить вмешательство во внутренние дела Ирана, а также полностью возместить причиненный ущерб. Резервный банк Индии в ускоренном режиме репатриирует свои запасы золота из зарубежных хранилищ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию газеты Times of India. Как сообщается, в 2023 году внутри Индии хранилось около 38% всех золотых запасов страны. К марту этого года этот показатель вырос примерно до 77%. В газете указано, что индийские экономисты называют ряд причин для перераспределения золота, в том числе это риск заморозок активов, угроза которого появилась после инцидента с российскими активами в 2022 году. На ускорение процессов репатриации золота повлиял и ближневосточный конфликт.
1: Беларуси.
2: Специальный реестр производителей школьной одежды, который будет полезен для родителей учащихся, планируют создать в Беларуси, сообщили в пресс-службе Госстандарта. Вопрос обсуждался на рабочей встрече председателя ведомства Елены Моргуновой и главы концерна «Беллекпром» Надежды Лазаревич с участием профильных специалистов. Реестр будет сформирован на портале «Качество Бел», а также размещен на ресурсах Госстандарта и концерна «Беллекпром». Предполагается, что данный ресурс будет полезен для родителей, приобретающих школьную форму, Министерства образования производителей. И на сегодня это все новости. Служба информации Радио Витебск прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно с прояснениями. Погоду временами дожди, днем местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, днем с переходом на юго-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 10-15, по востоку до плюс 19, в Витебске ожидается 17-19 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

должен об этом сказать. Наверное, же это буду я. Уже просто невозможно молчать. Говорит, что происходит с музыкой? Вот куда прийти, чтобы была классная музыка, чтобы можно было потанцевать, чтобы хотелось танцевать? А ты не стоял вот так вот, ну просто

This is red. This is green. This is something. This is not.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мульта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную с прояснениями погоду. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, днем с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12. Завтра днем по региону плюс 10-15. По востоку до плюс 19. В Витебске 17-19 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Привет, Радио Витебск! Мы группа Добро. Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку вместе с нами.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мульта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.
1: Raise back your butt. Right there, well, around the world.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную с прояснениями погоду. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, днем с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12. Завтра днем по региону плюс 10-15. По востоку до плюс 19. В Витебске 17-19 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную с прояснениями погоду. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, днем с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12. Завтра днем по региону плюс 10-15. По востоку до плюс 19. В Витебске 17-19 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макс Лайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мульта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную с прояснениями погоду. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, днем с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12. Завтра днем по региону плюс 10-15. По востоку до плюс 19. В Витебске 17-19 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный 4,9, при грозе с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 7,12, витебские 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.

0: реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный 4,9, при грозе с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 7,12, Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный 4,9, при грозе с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 7,12, Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный 4,9, при грозе с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 7,12, витебские 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный 4,9, при грозе с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 7,12, в Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.